0: Реклама. Мечтаете о своем острове? Это реально. Плавучие дома «Акуловка». Отдельный островок с мангальной зоной, собственной сауной, вай-фаем и лодкой на веслах. Фантастический вид на шхеры, рыбалка и полный покой. Плавучие дома «Акуловка». Позволь себе остров. 8-911-428-2020.
1: Избушка, избушка, стань к лесу задом, ко мне передом.
2: Чего надо?
1: Стоял себе задом, к ему обеденья тем фасадом.
0: База отдыха «Аляска». Избушки – это не для вас. Уютные и стильные дома на первой береговой линии Ладоги. Зона барбекю с мангалом и терраса с пледами. Бани, чаны и купели. Прокат велосипедов, лодок и сапов. База «Аляска». Комфорт до мелочей. Поселок Кукуниеми в 11 километрах от Лахденпохья. 8-982-010-0010. Сайт базааляска.ру.

0: Мы разобьем ваши представления о ценах на окна.
1: Качественные окна нового поколения в Приозерском районе. Без торговой наценки. Напрямую с оконного завода «Лабрадор». Бесплатная доставка из Санкт-Петербурга. Сейчас действуют сезонные скидки. Ждем вас. Соснова, вокзальная 6А. Приозерск, Ленинградское шоссе, 33. Телефон 944-12-90. 944-12-90.
2: За морями мы бывали, но такого не видали.
3: Нет вкуснятины такой, как в Акуловке родной.
2: Вот форелька копченая, на огне золоченая.
3: Вот на сливочках уха и свежайшая икра.
2: Стейки в дивном маринаде. Угощайтесь, бога ради.
3: Растягая и калитки, и вкуснейшие напитки.
2: Кто в Акуловку придет, тот голодным не уйдет.
3: Магазин-кафе «Акуловка», Приозерское Ленинградское шоссе, 54, рядом с заправкой «Лукойл».
2: Акуловка.
4: Нас и здесь неплохо кормят.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Дорожное радио.

0: Реклама. Хочешь отдых от души? На базу «Михайловская» спеши.
1: Рыбалочка на островах? Клев такой, что просто ах!
0: Отдых в баньке с бильярдом. Будет пару вас что надо.
1: База «Михайловская». Коттеджи от 2 до 30 человек.
0: Банкетный зал для любого мероприятия.
1: Лодки, моторы, катера. На прокат. Доставка на острова в Ооксы.
0: База «Михайловская». 103 километр Приозерского шоссе. Рядом с Кротово. 8-921-945-65-69.
2: Бабуль, а бабуль, есть хочу.
3: А я чего?
2: Пельмешек бы домашних или пирожков.
3: Эх, внучок, это тебе в теремок надо.
2: Какой теремок?
3: Магазин такой в Саперном. Там теперь кафе-аквариум. Хошь, тебя вкусно обедом накормят. Кухня у них домашняя. И мне готовить не надо. Так вкусно у меня не получится. А цены, внучек, так тебя очень порадуют.
4: Магазин «Теремок» и кафе-аквариум в Саперном. Домашняя кулинария и продукты отменного качества для всех. Школьная 10А, рядом с Приозерским шоссе.
5: Помните, как раньше мамы и папы бережно несли свои любимые оправы в оптику, чтобы вставить новые стекла? Сегодня модная оправа не редкость, а важная часть стильного образа. И хорошо видеть тоже модно. Чтобы видеть и выглядеть отлично, приходите за стеклами в оптику «За стеклом». У нас линзы от мировых брендов, оправы на любой вкус. Поможем подобрать идеальный вариант, чтобы вы отлично видели и уверенно выглядели. Оптика «За стеклом». Оптика для всей семьи. 8-800-600-2606. Приозерск, Красноармейская, 6.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Володя, не устал еще? Передохнуть надо, третий час за рулем. Давай в Приозерске остановимся, кофе попьем.
8: Давай, посмотри в Яндексе, где там кофе. Только не на заправке, я там пить не буду. Ты же знаешь.
7: Кофейня «Фундук». Ого, 5 звезд. 300 метров от трассы. И камин у них есть. Поворачивай.
9: Вы приехали.
0: Кофейня «Фундук». Приозерск, Жуковского, 4. Профессионально готовим кофе. С 8 утра до 8 вечера.
10: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Дорожное радио.

Дорожное радио. Приозерск 107.6 FM.

0: Реклама.
1: Магазин «Реквием» предлагает ритуальные принадлежности, памятники по низким ценам, оградки более 30 видов, изготовление фотоэмалей, ленточки на заказ с любой надписью, доставка и установка в Приозерске и Приозерском районе. Хранение у нас до момента установки бесплатно. Город Приозерск, Леншоссе 11. Телефон 8-904-645-1608.
2: Посетить весною надо всем долину водопадов.
3: Ты к весенним чудесам прикоснись скорее сам.
2: Оборудованная тропа вдоль каскада водопадов, подвесные мосты, подсветка и смотровые площадки.
3: Настоящая кузница и музей древней Карелии.
2: Кормление оленей и лосей, общение и прогулки с хаски.
3: Козы и лисы.
2: Карельская кухня и сувениры. И бонус – скидка на проживание и ресторан-парк отель «Лумивара».
3: Эко-этнопарк «Долина водопадов».

культуры Республики Карелия. Город Лахденпохья. Бункер «Гора Филина». Прошлое ждет. Телефон 8 921 222 19 16. Сайт горафилина.ру.

0: отдых в 2, 4, 10 местных домиках, а также в гостинице.
1: Баня и русская кухня.
0: Уютные беседки и детская площадка. Стоянка авто на территории базы.
1: И, конечно, прокат лодок, охота и рыбалка.
0: Идеальное место для проведения свадеб, юбилеев и просто для отдыха.
1: База «Робинзон». Хорошо в любой сезон. Поселок Синева, на берегу озера Вуоксы. Телефон 8-931-228-75-65.
2: Телефон рекламной службы дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Летняя терраса «Акуловка». Время наслаждения. Вкуснейшие наггетсы из домашней индейки. Сочные кусочки форели во фритюре. Ароматные ножки домашнего цыпленка. Все из собственных фермерских продуктов. И, конечно, свежайшая продукция нашей форелевой фермы. Магазин «Акуловка». Море удовольствия. Лагденпохья, Ленина 41, напротив кирхи.
2: Мебельный центр «Калина». Все для качественного сна и отдыха.
3: Удобные диваны и кресла со спальным местом.
2: Кровати с ортопедическим основанием и ящиком. Матрасы повышенной комфортности.
3: А также современные кухни со встраиваемой техникой.
2: Компактные прихожие и функциональные гостиные.
3: Вместительные шкафы и комоды в наличии.
2: Прямо сейчас распродажа с выгодой до 70%.
3: Бережная доставка, качественная сборка и монтаж.
2: Мебельный центр «Калина».
3: Приозерск, Ленинградское шоссе, 2Б.
4: Человеку без воды и ни туды, и ни суды.
5: Компания «Аквадрил» из Выборга. 20 лет работы по скальным породам Приозерского района. 2500 скважин и довольных клиентов. Бурение в гранитах, насосы и фильтры. «Аквадрил». Пришли, решили, пробурили. «Аквадрил.ру». «Аквадрил.ру».
6: Эй, люди добрые! Испробуйте хлеба вкуснейшего от завода Приозерского. Да в булочное, что на Ленина 20. Ассортимент богатейший, свежесть необычайная, да и рецептура старая. Добрая, что без консервантов. А какие торты и пироги делаем? Загляденье и объедение. На день рождения, на юбилей, да на свадьбу шумную. Лакомство приятное. Приходи, народ честной, на Ленина 20. В булочную, да отведай-ка хлебушка нашего Приозерского.
7: Телефон для заказа за тортов, пирогов 354-64. 354-64.
8: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Покупаю я как-то рыбку в Финляндии. А вы не были в Финляндии?
2: Финляндия, Финляндия. Не надо нам ни в какую Финляндию. Нас и здесь неплохо кормят.
3: Фирменный магазин свежей рыбы «Акуловка». Все как в Финляндии, только ближе.
4: Собственное форелевое хозяйство. Коптим по финским технологиям. Только на ольховой щепе.

0: Зона барбекю с мангалом и терраса с плитами. Бани, чаны и купели. Прокат велосипедов, лодок и сапов. База «Аляска». Комфорт до мелочей. Поселок Кукуниеми в 11 километрах от Лахденпохья. 8-982-010-0010. Сайт базааляска.ру.
1: Заявлять, что хороший стритфуд доступен только в больших городах, равносильно тому, что мой голос можно услышать только на федеральных каналах. Dogs House. Авторский стритфуд в Приозерске. От Артура Амосова. Качество на всех этапах приготовления. От поставщиков до ваших оценок. Dogs House. Приозерск. Северопарковая 1. ТК Северопарковый.
2: Древняя тропа к заброшенной финской ГЭС. Красивейший водопад со смотровой площадкой. Загадки прошлого великой страны. Экопарк «Водопад Митсямикли». Пройти по живописной тропе, ощутить дыхание времени, успеть увидеть и запомнить. Экопарк «Водопад Митсямикли». Ежедневно с 10 до 20 часов. По пути с Лахденпохья до Сартовала. Трасса А-121. 3 километра от поворота на станцию Нива.
3: За морями мы бывали, но такого не видали.
4: Нет вкуснятины такой, как в Акуловке родной.
3: Вот форелька копченая, на огне золоченая.
4: Вот на сливочках уха и свежайшая икра.
3: Стейки в дивном маринаде. Угощайтесь, бога ради.
4: Растягая и калитки, и вкуснейшие напитки.
3: Кто в Акуловку придет, тот голодным не уйдет.
4: Магазин-кафе «Акуловка», Приозерск, Ленинградское шоссе, 54, рядом с заправкой «Лукойл».
3: «Акуловка».
5: Нас и здесь неплохо кормят.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Дорожное радио.

Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Пап, а как правильно, форельская форель или карельская карель?
2: Правильно, форельская карель. Тьфу ты.
3: Грамматии, вы совсем уже оба.
1: Карельская форель.
3: Запомнили?
4: А как не запомнить? Форель охлажденная и слабосоленая, горячего и холодного копчения, а еще свежий и копченый осетр. И, конечно, вкуснейшая икра. Магазин «Карельская форель». Легко запомнить, легко найти. Приозерск, на заправке «Газпром».
5: История Великой войны и Великой победы. Секретный бункер финского командования. Гора Филина. Уникальный военный комплекс в окружении леса. Единственный в России музей в скале. 750 квадратных метров настоящей истории. Экскурсии ежедневно. Рекомендовано к посещению Министерством культуры Республики Карелия. Город Лахденпохья. Бункер Гора Филина. Прошлое ждет. Телефон 8-921-222-19-16. Сайт горафилина.ру.
6: Бабуль, а бабуль, есть хочу.
7: А я чего?
6: Пельмешек бы домашних или пирожков.
7: Эх, внучок, это тебе в теремок надо.
6: Какой теремок?
7: Магазин такой в Саперном. Там теперь кафе-аквариум. Хошь, тебя вкусно обедом накормят. Кухня у них домашняя. И мне готовить не надо. Так вкусно у меня не получится. А цены, внучек, так тебя очень порадуют.
8: Магазин «Теремок» и кафе-аквариум в Саперном. Домашняя кулинария и продукты отменного качества для всех. Школьная 10А, рядом с Приозерским шоссе.
9: Помните, как раньше мамы и папы бережно несли свои любимые оправы в оптику, чтобы вставить новые стекла? Сегодня модная оправа не редкость, а важная часть стильного образа. И хорошо видеть тоже модно. Чтобы видеть и выглядеть отлично, приходите за стеклами в оптику «За стеклом». У нас линзы от мировых брендов, оправы на любой вкус. Поможем подобрать идеальный вариант, чтобы вы отлично видели и уверенно выглядели. Оптика «За стеклом». Оптика для всей семьи. 8-800-600-2606. Приозерск, Красноармейская, 6.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Дорожное радио.

Дорожное радио. Приозерск, 107.6

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Хочешь отдых от души? На базу «Михайловская» спеши.
2: Рыбалочка на островах? Клев такой, что просто ах!
1: Отдых в баньке с бильярдом. Будет пару вас что надо.
2: База «Михайловская». Коттеджи от 2 до 30 человек.
1: Банкетный зал для любого мероприятия.
2: Лодки, моторы, катера. На прокат. Доставка на острова в Ооксы.
1: База «Михайловская». 103 километр Приозерского шоссе. Рядом с Кротово. 8-921-945-65-69.
2: Посетить весною надо всем долину водопадов.
3: Ты к весенним чудесам прикоснись скорее сам.
2: Оборудованная тропа вдоль каскада водопадов. Подвесные мосты, подсветка и смотровые площадки.
3: Настоящая кузница и музей древней Карелии.
2: Кормление оленей и лосей. Общение и прогулки с хаски.
3: Козы и лисы.
2: Карельская кухня и сувениры. И бонус – скидка на проживание и ресторан-парк отель «Лумивара».
3: Эко-этнопарк «Долина водопадов». Вся Карелия в одном месте.
2: Трасса стартовала. 196 километр.
4: Внимание! Мы разобьем ваши представления о ценах на окна. Качественные окна нового поколения в Приозерском районе. Без торговой наценки. Напрямую с оконного завода «Лабрадор». Бесплатная доставка из Санкт-Петербурга. Сейчас действуют сезонные скидки. Ждем вас. Сосново, вокзальная 6А. Приозерск, Ленинградское шоссе, 33. Телефон 944-12-90. 944-12-90.
5: Володя, не устал еще? Передохнуть надо, третий час за рулем. Давай в Приозерске остановимся, кофе попьем.
6: Давай, посмотри в Яндексе, где там кофе. Только не на заправке, я там пить не буду, ты же знаешь.
5: Кофейня «Фундук». Ого, 5 звезд. 300 метров от трассы. И камин у них есть. Поворачивай.
7: Вы приехали.
8: Кофейня «Фундук». Приозерск, Жуковского, 4. Профессионально готовим кофе. С 8 утра до 8 вечера.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Дорожное радио.

0: интерес.
1: Новости. Новости на Дорожном радио.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
2: США заявили о начале вывода судов, заблокированных в Ормузском проливе. Эту операцию американский президент Дональд Трамп назвал «Свобода». Глава Белого дома добавил, что операция начнется утром 4 мая по ближневосточному времени. Для участия в операции «Свобода» Вашингтон привлечет эсминцы, авиацию и 15 тысяч военнослужащих.
3: Мир.
2: Арабские Эмираты официально вышли из Организации арабских стран-экспортеров нефти. Решение вступило в силу с 1 мая и стало очередным шагом после выхода страны из ОПЕК и формата ОПЕК+. Как пишут «Аргументы и факты», решение Арабских Эмиратов может повлиять на расстановку сил среди крупнейших нефтедобывающих государств региона.
3: Россия.
2: Подорожание нефти принесет российскому бюджету дополнительно около 200 миллиардов рублей. Сопоставимая сумма была недополучена бюджетом за последние два месяца. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. Напомню, после начала войны между Ираном и США цены на нефть резко выросли из-за перекрытия Ормузского пролива. Стоимость барреля на торгах в конце апреля превышала уровень в $120.
3: Футбол.
2: Краснодар отпустил «Зенит» в лидеры чемпионата всего на день. Накануне действующий чемпион победил на выезде «Акрон» 1-0 и вновь возглавил премьер-лигу, сместив петербуржцев на второе место. За два тура до конца первенства у Краснодара 63 очка, у «Зенита» 62. Также в воскресенье Сочи дома переиграл «Оренбург» 3-1. Ахмат на своем поле забил два безответных мяча паре НН.
3: Транспорт.
2: Компания Volkswagen представила модель Polo 7-го поколения. Это электромобиль, который может проезжать на одной зарядке до 455 километров и стоит в Германии от 25 тысяч евро. Polo ID – хэтчбэк, построенный на переднеприводной платформе. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Магазин настоящей итальянской одежды «Итали». Ваш персональный гид по итальянской моде. Одежда, обувь и аксессуары известных брендов. Для него и для нее. Стильные коллекции на любой вкус и кошелек. Магазин итальянской одежды «Итали». Стиль и красота без границ. Приозерск, Калинина, 11.
2: Группа компаний «Колоранта» приглашает в команду.
3: Открыты вакансии. Повар и помощник повара. Старший продавец. Главный инженер цеха по переработке рыбы. Работа на достойных условиях.
4: Официальное оформление и стабильные выплаты. Бесплатное питание и спортзал. Скидки для сотрудников.
3: При необходимости предоставляется комфортное проживание.
4: Звоните и записывайтесь на собеседование. Плюс 7-921-018-11-80.
5: «Колоранта». Стабильная работа с понятными условиями и честной оплатой.
6: Бабуль, а бабуль, есть хочу.
7: А я чего?
6: Пельмешек бы домашних или пирожков.
7: Эх, внучок, это тебе в теремок надо.
6: Какой теремок?
7: Магазин такой в Саперном, там теперь кафе-аквариум. Хошь, тебя вкусно обедом накормят, кухня у них домашняя. И мне готовить не надо, так вкусно у меня не получится. А цены, внучек, так тебя очень порадуют.
8: Магазин «Теремок» и кафе-аквариум в Саперном. Домашняя кулинария и продукты отменного качества для всех. Школьная, 10А, рядом с Приозерским шоссе.
9: Володя, не устал еще? Передохнуть надо, третий час за рулем. Давай в Приозерске остановимся, кофе попьем.
10: Давай, посмотри в Яндексе, где там кофе. Только не на заправке, я там пить не буду. Ты же знаешь.
9: Кофейня «Фундук». Ого, 5 звезд. 300 метров от трассы. И камин у них есть. Поворачивай.
11: Вы приехали.
12: Кофейня «Фундук». Приозерск, Жуковского, 4. Профессионально готовим кофе. С 8 утра до 8 вечера.

0: отдых в 2, 4, 10 местных домиках, а также в гостинице.
1: Баня и русская кухня.
0: Уютные беседки и детская площадка. Стоянка авто на территории базы.
1: И, конечно, прокат лодок, охота и рыбалка.
0: Идеальное место для проведения свадеб, юбилеев и просто для отдыха.
1: База «Робинзон». Хорошо в любой сезон. Поселок Синева, на берегу озера Вуоксы. Телефон 8-931-228-75-65.
2: Телефон рекламной службы дорожного радио «Приозерске» 8-921-094-81-81. Дорожное радио.

ты покинь меня облаком, сизым облаком.

Дорожное радио. Приозерск 107.6 FM.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: А как правильно, форельская форель или карельская карель?
2: Правильно, форельская карель. Тьфу ты.
3: Грамматии, вы совсем уже оба.
1: Карельская форель. Запомнили?
4: А как не запомнить? Форель охлажденная и слабосоленая, горячего и холодного копчения, а еще свежий и копченый осетр. И, конечно, вкуснейшая икра. Магазин «Карельская форель». Легко запомнить, легко найти. Приозерск, на заправке «Газпром».
5: Мебельный центр «Калина». Все для качественного сна и отдыха.
6: Удобные диваны и кресла со спальным местом.
5: Кровати с ортопедическим основанием и ящиком. Матрасы повышенной комфортности.
6: А также современные кухни со встраиваемой техникой.
5: Компактные прихожие и функциональные гостиные.
6: Вместительные шкафы и комоды в наличии.
5: Прямо сейчас распродажа с выгодой до 70%.
6: Бережная доставка, качественная сборка и монтаж.
5: Мебельный центр «Калина».
6: Приозерск, Ленинградское шоссе, 2Б.
7: Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом.
8: Чего надо?
7: Стоял себе задом, так ем обидение тем фасадом.
4: База отдыха «Аляска». Избушки – это не для вас. Уютные и стильные дома на первой береговой линии Ладоги. Зона барбекю с мангалом и терраса с пледами. Бани, чаны и купели. Прокат велосипедов, лодок и сапов. База «Аляска». Комфорт до мелочей. Поселок Кукуниеми в 11 километрах от Лахденпохья. 8-982-010-0010. Сайт базааляска.ру.
9: Человеку без воды и ни туды, и ни соды.
4: Компания «Аквадрил» из Выборга. 20 лет работы по скальным породам Приозерского района. 2500 скважин и довольных клиентов. Бурение в гранитах, насосы и фильтры. «Аквадрил». Пришли, решили, пробурили. «Аквадрил.ру». «Аквадрил.ру».
10: Древняя тропа к заброшенной финской ГЭС. Красивейший водопад со смотровой площадкой. Загадки прошлого великой страны. Экопарк «Водопад Митсямикли». Пройти по живописной тропе, ощутить дыхание времени, успеть увидеть и запомнить. Экопарк «Водопад Митсямикли». Ежедневно с 10 до 20 часов. По пути с Лахденпохья до Сартовала. Трасса А-121. 3 километра от поворота на станцию Нива.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81.
11: Реклама. На шашлыки поездка вскоре. Купим мясо в Светофоре. Майская прожарка цен во всех магазинах сети. Карбонат свиной 1 килограмм от 384 рублей. И многое другое. Не переплачивайте. Приходите к нам.
12: Кто-то о нем мечтает, кто-то к нему летит, а я живу у моря.
0: Семейный жилой квартал «Огни залива», Ленинский проспект, Дудорговский канал, школы, детские сады, полная отделка. Этой весной беспроцентная рассрочка от застройщика от 60 тысяч рублей в месяц. Подробности на огнизалива.ру. Застройщик ООО «Дудорговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
13: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Американскую операцию «Свобода» в Иране восприняли в штыки. Президент США Дональд Трамп объявил о проведении этой операции по выводу судов, застрявших в Ормузском проливе. В иранском парламенте на это заявили, что Тегеран будет считать нарушением режима прекращения огня любое вмешательство США в действующий в проливе режим судоходства.
2: Мир.
1: Дональд Трамп раскритиковал новое предложение Ирана по урегулированию кризиса на Ближнем Востоке. При этом глава Белого дома отметил и позитивные тенденции в переговорном процессе. Об этом Трамп заявил в интервью израильским журналистам. Американский президент сказал, что хочет заключить с Ираном сделку, которая поможет избежать новой войны в ближайшие несколько лет. Открытие прямых авиарейсов между Россией и Малайзией откладывается из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом заявил посол Малайзии в России Чион Глун Лай. Запуск рейсов планировался на первый квартал нынешнего года. Но с учетом ситуации вокруг Ирана, открытие прямого воздушного сообщения между странами будет перенесено на более позднее время.
2: Россия.
1: Самый любимый предмет большинства российских школьников – английский язык. Его поставили на первое место соответствующего рейтинга почти 50% опрошенных учащихся. На втором месте обществознание – 48%. Также школьникам нравятся биология, математика и русский язык. В конце списка – физика, химия и информатика. Это показало исследование онлайн-школы номер один.
2: Транспорт.
1: Кроссовер «Лада Азимут» станет первой моделью отечественной марки с панорамной крышей. На главном конвейере «АвтоВАЗа» уже смонтировано автоматизированное оборудование для монтажа такой крыши. Ею будут оснащать около 40% от всех выпускаемых «Азимутов». Об этом сообщают «Автоновости». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Летняя терраса «Акуловка». Время наслаждения. Вкуснейшие наггетсы из домашней индейки. Сочные кусочки форели во фритюре. Ароматные ножки домашнего цыпленка. Все из собственных фермерских продуктов. И, конечно, свежайшая продукция нашей форелевой фермы. Магазин «Акуловка». Море удовольствия. Лагденпохья. Ленина, 41. Напротив кирхи.
2: Эх, заходи, народ, хлебная лавка в гости зовет.
3: У нас домашняя еда, с пылу с жару всегда.
2: Блинчики да пирожки, оближешь пальчики.
3: Позавтракать да пообедать, свежего кофейку отведать.
2: Фирменный кафетерий от Приозерского хлебозавода. Вкуснейшие пирожки, блинчики, а также кофе, мороженое и пироги.
3: Покушайте у нас или сделаем пирог на заказ.
2: Хлебная лавка на Ленина, 20. Загляденье и объедение.
3: Заказ пирогов по телефону 3546. 4. Посетить весною надо всем долину водопадов.
4: Ты к весенним чудесам прикоснись скорее сам.
3: Оборудованная тропа вдоль каскада водопадов. Подвесные мосты, подсветка и смотровые площадки.
4: Настоящая кузница и музей древней Карелии.
3: Кормление оленей и лосей. Общение и прогулки с хаски.
4: Козы и лисы.
3: Карельская кухня и сувениры. И бонус – скидка на проживание и ресторан-парк отель «Лумивара».
4: Эко-этнопарк «Долина водопадов». Вся Карелия в одном месте.
3: Трасса стартовала. 196-й километр.
5: Внимание! Мы разобьем ваши представления о ценах на окна. Качественные окна нового поколения в Приозерском районе. Без торговой наценки. Напрямую с оконного завода «Лабрадор». Бесплатная доставка из Санкт-Петербурга. Сейчас действуют сезонные скидки. Ждем вас. Сосново, вокзальная 6А. Приозерск, Ленинградское шоссе, 33. Телефон 944-12-90. 944-12-90.

0: отдых в 2, 4, 10 местных домиках, а также в гостинице.
1: Баня и русская кухня.
0: Уютные беседки и детская площадка. Стоянка авто на территории базы.
1: И, конечно, прокат лодок, охота и рыбалка.
0: Идеальное место для проведения свадеб, юбилеев и просто для отдыха.
1: База «Робинзон». Хорошо в любой сезон. Поселок Синева, на берегу озера Вуоксы. Телефон 8-931-228-75-65.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио Приозерске. 8-921-094-81-81. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
5: По доле трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Рамирская панель» за 2025 год.
6: В «Ленте».
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
9: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
10: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Приозерск, 107.6 FM. Вместе в пути. Лидер часа. Реклама.
1: Покупаю я как-то рыбку в Финляндии. А вы не были в Финляндии?
2: Финляндия, Финляндия. Не надо нам ни в какую Финляндию. Нас и здесь неплохо кормят.
0: Фирменный магазин свежей рыбы «Акуловка». Все как в Финляндии, только ближе.
2: Собственное форелевое хозяйство. Коптим по финским технологиям. Только на ольховой щепе.
0: Свежая рыба прямо из садка. И собственное кафе, где можно попробовать растягай.
2: А также вкуснейшие рыбные пельмени собственного производства.
0: Магазин «Акуловка». Лахденпохья. Ленинградское шоссе 38В. Заходите. Акуловка.ком.
3: Хочешь отдых от души? На базу «Михайловская» спеши.
2: Рыбалочка на островах? Клев такой, что просто ах!
3: Отдых в баньке с бильярдом. Будет пару вас что надо.
2: База «Михайловская». Коттеджи от 2 до 30 человек.
3: Банкетный зал для любого мероприятия.
2: Лодки, моторы, катера. На прокат. Доставка на острова в Ооксы.
3: База «Михайловская». 103 километр Приозерского шоссе. Рядом с Кротово. 8 921 945 65 69.

0: отдых в 2, 4, 10 местных домиках, а также в гостинице.
1: Баня и русская кухня.
0: Уютные беседки и детская площадка. Стоянка авто на территории базы.
1: И, конечно, прокат лодок, охота и рыбалка.
0: Идеальное место для проведения свадеб, юбилеев и просто для отдыха.
1: База «Робинзон». Хорошо в любой сезон. Поселок Синева, на берегу озера Вуоксы. Телефон 8-931-228-75-65.
2: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей

0: Реклама.
1: Магазин настоящей итальянской одежды «Итали». Ваш персональный гид по итальянской моде. Одежда, обувь и аксессуары известных брендов. Для него и для нее. Стильные коллекции на любой вкус и кошелек. Магазин итальянской одежды «Итали». Стиль и красота без границ. Приозерск, Калинина, 11.
2: Группа компаний «Колоранта» приглашает в команду.
3: Открыты вакансии. Повар и помощник повара. Старший продавец. Главный инженер цеха по переработке рыбы. Работа на достойных условиях.
2: Официальное оформление и стабильные выплаты. Бесплатное питание и спортзал. Скидки для сотрудников.
3: При необходимости предоставляется комфортное проживание.
2: Звоните и записывайтесь на собеседование. Плюс 7 921 018 11 80.
3: «Колоранта». Стабильная работа с понятными условиями и честной оплатой.
4: Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом.
5: Чего надо?
4: Стоял себе задом, так я обеденья тем фасадом.
6: База отдыха «Аляска». Избушки – это не для вас. Уютные и стильные дома на первой береговой линии Ладоги. Зона барбекю с мангалом и терраса с пледами. Бани, чаны и купели. Прокат велосипедов, лодок и сапов. База «Аляска». Комфорт до мелочей. Поселок Кокуниеми в 11 километрах от Лахденпохья. 8-982-010-0010. Сайт базааляска.ру.
7: История Великой войны и Великой победы. Секретный бункер финского командования. Гора Филина. Уникальный военный комплекс в окружении леса. Единственный в России музей в скале. 750 квадратных метров настоящей истории. Экскурсии ежедневно. Рекомендовано к посещению Министерством культуры Республики Карелия. Город Лахденпохья. Бункер «Гора Филина». Прошлое ждет. Телефон 8-921-222-19-16. Сайт горафилина.ру.
8: Бабуль, а бабуль, есть хочу.
9: А я чего?
8: Пельмешек бы домашних или пирожков.
9: Эх, внучок, это тебе в теремок надо.
8: Какой теремок?
9: Магазин такой в Саперном. Там теперь кафе-аквариум. Хошь, тебя вкусно обедом накормят. Кухня у них домашняя. И мне готовить не надо. Так вкусно у меня не получится. А цены, внучек, так тебя очень порадуют.
10: Магазин «Теремок» и кафе-аквариум в Саперном. Домашняя кулинария и продукты отменного качества для всех. Школьная 10А, рядом с Приозерским шоссе.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81.
11: Реклама.

0: Строительная технология «Ростровелокс». Быстрый и экономичный способ возведения долговечных энергосберегающих зданий.
1: Рассчитать стоимость проекта и найти подрядчика для строительства дома можно на сайте rostro-velox.ru
0: или по телефону плюс 7 812 326 29 29.
1: Плюс 7 812 326 29 29.
2: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хельрус».

0: головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Пап, а как правильно, форельская форель или карельская карель?
2: Правильно, форельская карель. Тьфу ты.
3: Грамматии, вы совсем уже оба.
1: Карельская форель.
3: Запомнили?
4: А как не запомнить? Форель охлажденная и слабосоленая, горячего и холодного копчения, а еще свежий и копченый осетр. И, конечно, вкуснейшая икра. Магазин «Карельская форель». Легко запомнить, легко найти. Приозерск, на заправке «Газпром».
5: Мебельный центр «Калина». Все для качественного сна и отдыха.
6: Удобные диваны и кресла со спальным местом.
5: Кровати с ортопедическим основанием и ящиком. Матрасы повышенной комфортности.
6: А также современные кухни со встраиваемой техникой.
5: Компактные прихожие и функциональные гостиные.
6: Вместительные шкафы и комоды в наличии.
5: Прямо сейчас распродажа с выгодой до 70%.
6: Бережная доставка, качественная сборка и монтаж.
5: Мебельный центр «Калина».
6: Приозерск, Ленинградское шоссе, 2Б.
7: Человеку без воды и ни туды, и ни суды.
4: Компания «Аквадрил» из Выборга. 20 лет работы по скальным породам Приозерского района. 2500 скважин и довольных клиентов. Бурение в гранитах, насосы и фильтры. «Аквадрил». Пришли, решили, пробурили. «Аквадрил.ру». «Аквадрил.ру».
8: Древняя тропа к заброшенной финской ГЭС. Красивейший водопад со смотровой площадкой. Загадки прошлого великой страны. Экопарк «Водопад Митсямикли». Пройти по живописной тропе, ощутить дыхание времени, успеть увидеть и запомнить. Экопарк «Водопад Митсямикли». Ежедневно с 10 до 20 часов. По пути с Лахденпохья до Сартовала. Трасса А-121. 3 километра от поворота на станцию Нива.
9: Внимание! Мы разобьем ваши представления о ценах на окна.
10: Качественные окна нового поколения в Приозерском районе. Без торговой наценки. Напрямую с оконного завода «Лабрадор». Бесплатная доставка из Санкт-Петербурга. Сейчас действуют сезонные скидки. Ждем вас. Соснова, вокзальная 6А. Приозерск, Ленинградское шоссе, 33. Телефон 944-12-90. 944-12-90.
11: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8 921 094 81 81.
0: Реклама.
12: Забота о здоровье – ключ к долголетию. Приглашаем жителей Петербурга и области на диспансеризацию с полисом ОМС. Сагаз-Мед. Выбор миллионов. Забота о каждом. 8 800 100 07 02. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
13: Это камень.

0: www.altoprofil.ru. Фасадные панели и сайдинг.
1: Альтопрофиль. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Афиша. Дальний Восток.
1: Дальний Восток сегодня – это место, где кипит жизнь. Экономика растет, культура развивается. Регион приятно удивляет многообразием ярких событий. С 18 мая по 5 июня во Владивостоке в четвертый раз пройдет гастрофестиваль «Минтая» о «Мегавкус». Мероприятие традиционно состоит из уличного и ресторанного форматов. Первая часть развернется на набережной спортивной гавани с 29 по 31 мая. А с 18 мая по 5 июня к фестивалю присоединятся рестораны города. Гостей ждут гастрозавтраки и гастроужины. В меню – колья, тельная, уха, пельмени и кряники, и заливное из минтая. Впервые в рамках фестиваля состоится конкурс среди студентов кулинарных колледжей Приморья «О Мегабаттл». Они поборются за титул «Минталье» – лучшего повара по приготовлению минтая. Узнать больше об интересных событиях регионов можно на сайте дальневосток2030.рф.
0: Реклама. Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
2: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
5: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
8: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
10: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
11: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Хавейл H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Хавейл H7. Управляй силой.
4: В том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру. Возрастное ограничение 12+.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Приозерск, 107.6 FM. Вместе в пути. Лидер часа. Реклама.
1: Летняя терраса «Акуловка». Время наслаждения. Вкуснейшие наггетсы из домашней индейки. Сочные кусочки форели во фритюре. Ароматные ножки домашнего цыпленка. Все из собственных фермерских продуктов. И, конечно, свежайшая продукция нашей форелевой фермы. Магазин «Акуловка». Лагденпохья, Ленина 41, напротив Кирхи.
2: Магазин настоящей итальянской одежды «Итали». Ваш персональный гид по итальянской моде. Одежда, обувь и аксессуары известных брендов. Для него и для нее. Стильные коллекции на любой вкус и кошелек. Магазин итальянской одежды «Итали». Стиль и красота без границ. Приозерск, Калинина 11.

0: отдых в 2, 4, 10 местных домиках, а также в гостинице.
1: Баня и русская кухня.
0: Уютные беседки и детская площадка. Стоянка авто на территории базы.
1: И, конечно, прокат лодок, охота и рыбалка.
0: Идеальное место для проведения свадеб, юбилеев и просто для отдыха.
1: База «Робинзон». Хорошо в любой сезон. Поселок Синева, на берегу озера Вуоксы. Телефон 8-931-228-75-65.

0: Реклама.
1: Группа компаний «Колоранта» приглашает в команду.
2: Открыты вакансии. Повар и помощник повара. Старший продавец. Главный инженер цеха по переработке рыбы. Работа на достойных условиях.
3: Официальное оформление и стабильные выплаты. Бесплатное питание и спортзал. Скидки для сотрудников.
2: При необходимости предоставляется комфортное проживание.
3: Звоните и записывайтесь на собеседование. Плюс 7 921 018 11 80.
4: «Колоранта». Стабильная работа с понятными условиями и честной оплатой.
5: Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом.
6: Чего надо?
7: Стоял себе задом, так ем обедение тем фасадом.
8: База отдыха «Аляска». Избушки – это не для вас. Уютные и стильные дома на первой береговой линии Ладоги. Зона барбекю с мангалом и терраса с пледами. Бани, чаны и купели. Прокат велосипедов, лодок и сапов. База «Аляска». Комфорт до мелочей. Поселок Кокуниеми в 11 километрах от Лахденпохья. 8-982-010-0010. Сайт базааляска.ру.
9: Посетить весною надо всем долину водопадов.
10: Ты к весенним чудесам прикоснись скорее сам.
9: Оборудованная тропа вдоль каскада водопадов. Подвесные мосты, подсветка и смотровые площадки.
10: Настоящая кузница и музей древней Карелии.
9: Кормление оленей и лосей. Общение и прогулки с хаски.
10: Козы и лисы.
9: Карельская кухня и сувениры. И бонус – скидка на проживание и ресторан-парк отель «Лумивара».
10: Эко-этнопарк «Долина водопадов». Вся Карелия в одном месте.
9: Трасса стартовала. 196 километр.
11: Внимание! Мы разобьем ваши представления о ценах на окна. Качественные окна нового поколения в Приозерском районе. Без торговой наценки. Напрямую с оконного завода «Лабрадор». Бесплатная доставка из Санкт-Петербурга. Сейчас действуют сезонные скидки. Ждем вас. Сосново, вокзальная 6А. Приозерск, Ленинградское шоссе, 33. Телефон 944-12-90. 944-12-90.
12: За морями мы бывали, но такого не видали.
13: Нет вкуснятины такой, как в Акуловке родной.
12: Вот форелька копченая, на огне золоченая.
13: Вот на сливочках уха и свежайшая икра.
12: Стейки в дивном маринаде. Угощайтесь, Бога ради.
13: Растягая и калитки, и вкуснейшие напитки.
12: Кто в Акуловку придет, тот голодным не уйдет.
13: Магазин-кафе «Акуловка», Приозерск, Ленинградское шоссе, 54, рядом с заправкой «Лукойл».
12: «Акуловка».
13: Нас и здесь неплохо кормят.
14: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81.
0: Реклама.
15: 16 мая в городе Новой Ладоге. Ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.
16: Вам отказали в медицинской помощи, предлагают оплатить медуслуги, появились другие претензии. Страховые представители «Сагарсмед» помогут застрахованным своей компании в решении проблем на всех этапах оказания медицинской помощи. Круглосуточно и без выходных.
17: АО «Страховая компания «Сагарсмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
18: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.
0: Дорожное радио.

0: Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
6: О главном.
5: Американскую операцию «Свобода» в Иране восприняли в штыки. Президент США Дональд Трамп объявил о проведении этой операции по выводу судов, застрявших в Ормузском проливе. В иранском парламенте на это заявили, что Тегеран будет считать нарушением режима прекращения огня любое вмешательство США в действующий в проливе режим судоходства.
6: Мир.
5: Дональд Трамп раскритиковал новое предложение Ирана по урегулированию кризиса на Ближнем Востоке. При этом глава Белого дома отметил и позитивные тенденции в переговорном процессе. Об этом Трамп заявил в интервью израильским журналистам. Американский президент сказал, что хочет заключить с Ираном сделку, которая поможет избежать новой войны в ближайшие несколько лет. Открытие прямых авиарейсов между Россией и Малайзией откладывается из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом заявил посол Малайзии в России Чион Глун Лай. Запуск рейсов планировался на первый квартал нынешнего года. Но с учетом ситуации вокруг Ирана, открытие прямого воздушного сообщения между странами будет перенесено на более позднее время.
6: Россия.
5: Самый любимый предмет большинства российских школьников – английский язык. Его поставили на первое место соответствующего рейтинга почти 50% опрошенных учащихся. На втором месте – обществознание – 48%. Также школьникам нравятся биология, математика и русский язык. В конце списка – физика, химия и информатика. Это показало исследование онлайн-школы номер один.
6: Транспорт.
5: Кроссовер «Лада Азимут» станет первой моделью отечественной марки с панорамной крышей. На главном конвейере «АвтоВАЗа» уже смонтировано автоматизированное оборудование для монтажа такой крыши. Ею будут оснащать около 40% от всех выпускаемых «Азимутов». Об этом сообщают «Автоновости». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
4: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Хочешь отдых от души? На базу «Михайловская» спеши.
1: Рыбалочка на островах? Клев такой, что просто ах!
0: Отдых в баньке с бильярдом. Будет пару вас что надо.
1: База «Михайловская». Коттеджи от 2 до 30 человек.
0: Банкетный зал для любого мероприятия.
1: Лодки, моторы, катера. На прокат. Доставка на острова в Ооксы.
0: База «Михайловская». 103 километр Приозерского шоссе. Рядом с Кротово. 8-921-945-65-69.
2: Человеку без воды и ни туды, и ни суды.
0: Компания «Аквадрил» из Выборга. 20 лет работы по скальным породам Приозерского района. 2500 скважин и довольных клиентов. Бурение в гранитах, насосы и фильтры. «Аквадрил». Пришли, решили, пробурили. «Аквадрил.ру». «Аквадрил.ру».
3: Заявлять, что хороший стритфуд доступен только в больших городах, равносильно тому, что мой голос можно услышать только на федеральных каналах. Dogs House. Авторский стритфуд в Приозерске. От Артура Амосова. Качество на всех этапах приготовления. От поставщиков до ваших оценок. Dogs House. Приозерск. Северопарковая 1. ТК Северопарковый.
4: Древняя тропа к заброшенной финской ГЭС. Красивейший водопад со смотровой площадкой. Загадки прошлого великой страны. Экопарк «Водопад Митсямикли». Пройти по живописной тропе, ощутить дыхание времени, успеть увидеть и запомнить. Экопарк «Водопад Митсямикли». Ежедневно с 10 до 20 часов. По пути с Лахденпохья до Сартовала. Трасса А-121. 3 километра от поворота на станцию Нива.
5: Володя, не устал еще? Передохнуть надо, третий час за рулем. Давай в Приозерске остановимся, кофе попьем.
6: Давай, посмотри в Яндексе, где там кофе. Только не на заправке, я там пить не буду, ты же знаешь.
5: Кофейня «Фундук». Ого, 5 звезд. 300 метров от трассы. И камин у них есть. Поворачивай.
7: Вы приехали.
8: Кофейня «Фундук». Приозерск, Жуковского 4. Профессионально готовим кофе. С 8 утра до 8 вечера.
9: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81.
0: Реклама.
10: Я живу у моря.
11: И я.
12: И я.
11: И я тоже.
12: И я.
13: И мы.
10: Присоединяйтесь к нам. Семейный жилой квартал «Огни залива». Этой весной скидки на семейные квартиры до 1 миллиона при единовременной оплате. «Огни залива». 611-05-50.
14: Застройщик ООО «Дюрговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
15: Эти славные погоды май зовет к родным местам. И на дачах все в заботах. Это, конечно, в радость нам. В Светофоре сезонные поставки товаров для дачного интерьера. Не переплачивайте, приходите к нам.
16: Если все сделать правильно, дом послужит не одному поколению. Поэтому систему отопления я доверил компании «Ленгаз». Работают качественно и недорого. «Ленгаз». Система отопления в частном доме под ключ. Все газовое оборудование на «Ленгаз.ру».
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это территория активного развития и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня мы в Хабаровске, крупнейшем городе Дальнего Востока. Международный аэропорт Хабаровск-Новый – это главные воздушные ворота региона. Отсюда можно улететь в самых разных направлениях. В центральную часть России, любой административный центр Дальнего Востока и за границу. За последние годы инфраструктура аэропорта совершила настоящий рывок. С применением мер поддержки территорий опережающего развития в 2019-м открылся новый терминал внутренних авиалиний, а в 2025-м – международный. Объединенный аэровокзальный комплекс с пропускной способностью 1800 пассажиров в час, созданный по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, стал главным в регионе. Сегодня здесь трудится свыше 1500 человек. Это специалисты производственных, аэродромных и автотранспортных служб. Из-за растущего пассажиропотока аэропорт активно набирает сотрудников. Требуются специалисты по транспортной безопасности, диспетчеры по контролю на перроне, инженеры радиосвязи, водители и механики. Предприятие заботится о своих работниках. Действуют меры поддержки, материальная помощь, компенсация части затрат на детские сады и путевки в санатории, премии к праздникам, а также полис дополнительного медицинского страхования. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке ОНО «Национальные приоритеты».
2: Реклама. Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
4: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Плохая память, головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
10: А давай. Только шашлык еще возьмем.
9: А где самый вкусный?
10: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
11: Подробности на сайте чижик.клаб.
12: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
13: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
14: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
15: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
17: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
18: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
19: Дорожное радио.

0: неслышно ступает по крыше.
1: Дорожное радио. Приозерск, 107.6 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Лидер часа. Реклама.
2: Мечтаете о своем острове? Это реально. Плавучие дома «Акуловка». Отдельный островок с мангальной зоной, собственной сауной, вай-фаем и лодкой на веслах. Фантастический вид на шхеры, рыбалка и полный покой. Плавучие дома «Акуловка». Позволь себе остров. 8-911-428-2020.
3: Эй, люди добрые! Испробуйте хлеба вкуснейшего от завода Приозерского. Да в булочное, что на Ленина 20. Ассортимент богатейший, свежесть необычайная, да и рецептура старая. Добрая, что без консервантов. А какие торты и пироги делаем? Загляденье и объедение. На день рождения, на юбилей, да на свадьбу шумную. Лакомство приятное. Приходи, народ честной, на Ленина 20. В булочную, да отведай-ка хлебушка нашего Приозерского.
4: Телефон для заказа тортов, пирогов 354-64. 354-64.
5: Помните, как раньше мамы и папы бережно несли свои любимые оправы в оптику, чтобы вставить новые стекла? Сегодня модная оправа не редкость, а важная часть стильного образа. И хорошо видеть тоже модно. Чтобы видеть и выглядеть отлично, приходите за стеклами в оптику «За стеклом». У нас линзы от мировых брендов, оправы на любой вкус. Поможем подобрать идеальный вариант, чтобы вы отлично видели и уверенно выглядели. Оптика «За стеклом». Оптика для всей семьи. 8-800-600-2606. Приозерск, Красноармейская, 6.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Магазин настоящей итальянской одежды «Итали». Ваш персональный гид по итальянской моде. Одежда, обувь и аксессуары известных брендов. Для него и для нее. Стильные коллекции на любой вкус и кошелек. Магазин итальянской одежды «Итали». Стиль и красота без границ. Приозерск, Калинина, 11.
2: Группа компаний «Колоранта» приглашает в команду.
3: Открыты вакансии. Повар и помощник повара. Старший продавец. Главный инженер цеха по переработке рыбы. Работа на достойных условиях.
4: Официальное оформление и стабильные выплаты. Бесплатное питание и спортзал. Скидки для сотрудников.
3: При необходимости предоставляется комфортное проживание.
4: Звоните и записывайтесь на собеседование. Плюс 7-921-018-11-80.
3: «Колоранта». Стабильная работа с понятными условиями и честной оплатой.
5: Посетить весною надо всем долину водопадов.
6: Ты к весенним чудесам прикоснись скорее сам.
5: Оборудованная тропа вдоль каскада водопадов, подвесные мосты, подсветка и смотровые площадки.
6: Настоящая кузница и музей древней Карелии.
5: Кормление оленей и лосей, общение и прогулки с хаски.
6: Козы и лисы.
5: Карельская кухня и сувениры. И бонус – скидка на проживание и ресторан-парк отель «Лумивара».
6: Эко-этнопарк «Долина водопадов». Вся Карелия в одном месте.
5: Трасса стартовала. 196 километр.
7: История Великой войны и Великой победы. Секретный бункер финского командования. Гора Филина. Уникальный военный комплекс в окружении леса. Единственный в России музей в скале. 750 квадратных метров настоящей истории. Экскурсии ежедневно. Рекомендовано к посещению Министерством культуры Республики Карелия. Город Лахденпохья. Бункер «Гора Филина». Прошлое ждет. Телефон 8-921-222-19-16. Сайт горафилина.ру.
8: Помните, как раньше мамы и папы бережно несли свои любимые оправы в оптику, чтобы вставить новые стекла? Сегодня модная оправа не редкость, а важная часть стильного образа. И хорошо видеть тоже модно. Чтобы видеть и выглядеть отлично, приходите за стеклами в оптику «За стеклом». У нас линзы от мировых брендов, оправы на любой вкус. Поможем подобрать идеальный вариант, чтобы вы отлично видели и уверенно выглядели. Оптика «За стеклом». Оптика для всей семьи. 8-800-600-2606. Приозерск, Красноармейская, 6.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Магазин «Продукты Казахстана». Вкусные решения для всех без исключения. Огромный выбор кондитерских изделий. Конфеты и шоколад, печенье и пряники и многое другое.
10: Маловато будет!
2: Чай натуральный, крупнолистовой и гранулированный. Разных сортов.
10: Маловато, понимаешь? Маловато будет!
2: А еще макаронные изделия, различные сорта муки, крупы и масла.
10: Вот это мой размертик.
2: Магазин «Продукты Казахстана». Свежие и качественные каждый день. Приозерск, Калинина, 11.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Приозерске 8-921-094-81-81. Реклама.
11: Ростровелокс. Проверенная временем технология строительства теплых монолитных домов в несъемной опалубке.
12: Выбрать проект и найти подрядчиков, а также рассчитать стоимость строительства по технологии Велокс можно на сайте rostro-velox.ru или по телефону плюс 7-812-326-29-29.
11: Плюс 7-812-326-29-29.

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: Американская операция «Свобода» по выводу судов через Ормузский пролив пройдет по следующему сценарию. Военные корабли США будут находиться в непосредственной близости на случай, если потребуется предотвратить якобы возможные атаки иранских военных на коммерческие суда, проходящие через пролив. Это утверждает портал «Axios».
5: Мир.
4: Новые пошлины США на европейские автомобили и грузовики – это удар по всей Европе. Такое мнение выразил канцлер Германии Фридрих Мерц. Глава немецкого правительства пояснил, что не склонен драматизировать ситуацию, поскольку американский лидер Дональд Трамп просто теряет терпение из-за постоянного затягивания Брюсселем подписания таможенного соглашения. В Ереване 4-5 мая пройдет первый саммит Армении ЕС. Встреча высших чинов будет посвящена укреплению двусторонних отношений, в частности, в сферах экономики, энергетики, транспорта, цифровых технологий и контактов между людьми.
5: Про здоровье.
4: МЧС напоминает порядок действий при укусе клеща. Место укуса следует обработать спиртом. Самого клеща необходимо захватить пинцетом, раскачать и без усилий вытащить из кожи. Вместо пинцета можно использовать нитку, которой надо обвязать головку насекомого. Далее должно обработать ранку йодом и обратиться в медучреждение.
5: Транспорт.
4: Базовая сезонная подготовка автомобиля сегодня обходится в среднем на 10-15% дороже, чем год назад. В расчет взяты осмотр, проверка тормозной системы, замена технических жидкостей и другие стандартные процедуры. Если брать полный техосмотр с комплексным ТО, рост расходов достигает 15-25%, особенно для автомобилей среднего и премиального сегментов. Об этом сообщает издание «Известия».
5: Деньги.
4: Официальный курс доллара на сегодня 74 рубля 80 копеек, евро 88.64. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Магазин «Реквием» предлагает ритуальные принадлежности, памятники по низким ценам, оградки более 30 видов, изготовление фотоэмалей, ленточки на заказ с любой надписью, доставка и установка в Приозерске и Приозерском районе. Хранение у нас до момента установки бесплатно. Город Приозерск, Леншоссе, 11. Телефон 8904-645-1608.
2: Заявлять, что хороший стритфуд доступен только в больших городах, равносильно тому, что мой голос можно услышать только на федеральных каналах. Dogs House. Авторский стритфуд в Приозерске. От Артура Амосова. Качество на всех этапах приготовления. От поставщиков до ваших оценок. Dogs House. Приозерск. Северопарковая, 1. ТК Северопарковый.
3: Бабуль, а бабуль, есть хочу.
4: А я чего?
3: Пельмешек бы домашних. Или пирожков.
4: Эх, внучок, это тебе в теремок надо.
3: Какой теремок?
4: Магазин такой в Саперном. Там теперь кафе-аквариум. Хошь тебя вкусно обедом накормят. Кухня у них домашняя. И мне готовить не надо. Так вкусно у меня не получится. А цены, внучек, так тебя очень порадуют.
5: Магазин «Теремок» и кафе-аквариум в Саперном. Домашняя кулинария и продукты отменного качества для всех. Школьная, 10А, рядом с Приозерским шоссе.
6: Внимание! Мы разобьем ваши представления о ценах на окна. Качественные окна нового поколения в Приозерском районе. Без торговой наценки. Напрямую с оконного завода «Лабрадор». Бесплатная доставка из Санкт-Петербурга. Сейчас действуют сезонные скидки. Ждем вас. Соснова, вокзальная, 6А. Приозерск, Ленинградское шоссе, 33. Телефон 944-12-90. 944-12-90.
7: Володя, не устал еще? Передохнуть надо, третий час за рулем. Давай в Приозерске остановимся, кофе попьем.
8: Давай, посмотри в Яндексе, где там кофе. Только не на заправке, я там пить не буду, ты же знаешь.
7: Кофейня «Фундук». Ого, 5 звезд. 300 метров от трассы. И камин у них есть. Поворачивай.
9: Вы приехали.
10: Кофейня «Фундук». Приозерск, Жуковского, 4. Профессионально готовим кофе. С 8 утра до 8 вечера.
11: За морями мы бывали, но такого не видали.
12: Нет вкуснятины такой, как в Акуловке родной.
11: Вот форелька копченая, на огне золоченая.
12: Вот на сливочках уха и свежайшая икра.
11: Стейки в дивном маринаде. Угощайтесь, бога ради.
12: Растягая и калитки, и вкуснейшие напитки.
11: Кто в Акуловку придет, тот голодным не уйдет.
12: Магазин-кафе «Акуловка», Приозерское, Ленинградское шоссе, 54, рядом с заправкой «Лукойл».
11: Акуловка.
12: Нас и здесь неплохо кормят.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске 8-921-094-81-81.
13: Реклама.

0: www.altoprofil.ru. Фасадные панели и сайдинг.
1: Альтопрофиль. 16 мая в городе Новой Ладоге. Ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.
2: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может...

0: Качественного сна и отдыха.
1: Удобные диваны и кресла со спальным местом.
0: Кровати с ортопедическим основанием и ящиком. Матрасы повышенной комфортности.
1: А также современные кухни со встраиваемой техникой.
0: Компактные прихожие и функциональные гостиные.
1: Вместительные шкафы и комоды в наличии.
0: Прямо сейчас распродажа с выгодой до 70%.
1: Бережная доставка, качественная сборка и монтаж.
0: Мебельный центр «Калина».
1: Приозерск, Ленинградское шоссе, 2Б.
2: Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом.
3: Чего надо?
4: Стоял себе задом, так я мой день тем фасадом.
5: База отдыха «Аляска». Избушки – это не для вас. Уютные и стильные дома на первой береговой линии Ладоги. Зона барбекю с мангалом и терраса с пледами. Бани, чаны и купели. Прокат велосипедов, лодок и сапов. База «Аляска». Комфорт до мелочей. Поселок Кукуниеми в 11 километрах от Лахденпохья. 8-982-010-0010. Сайт базааляска.ру.
6: Эй, люди добрые! Испробуйте хлеба вкуснейшего от завода Приозерского. Да в булочное, что на Ленина 20. Ассортимент богатейший, свежесть необычайная, да и рецептура.

0: Делать правильно? Дом послужит не одному поколению. Поэтому систему отопления я доверил компании «Ленгаз». Работают качественно и недорого. «Ленгаз». Система отопления в частном доме под ключ. Все газовое оборудование на «Ленгаз.ру».
1: Строительная технология «Ростровелокс». Быстрый и экономичный способ возведения долговечных энергосберегающих зданий.
2: Рассчитать стоимость проекта и найти подрядчика для строительства дома можно на сайте rostro-velox.ru
1: или по телефону плюс 7-812-326-29-29.
2: Плюс 7-812-326-29-29.
3: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Простые расчеты», «Безопасные дни» и «Романтические камеры фиксации». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Британские ученые вывели формулу идеальной парковки. Подождите ехидничать, сейчас объясню. Все началось с исследования, которое провела одна автокомпания. Выяснилось, что 57% британских водителей не уверены в своей способности грамотно припарковать машину. Кроме того, 32% автовладельцев проезжают мимо свободных мест на парковке, даже не пытаясь в них вписаться, потому что не могут понять, поместится ли туда их автомобиль. Все, задача поставлена. И профессор Лондонского университета Симон Блэкберн занялся расчетами. В результате появилась замечательная формула. В нее входят всего 5 переменных. И она дает возможность любому водителю путем несложных математических расчетов на уровне студента физмата Бауманки спокойно и не торопясь решить проблему парковки. А вот канадские ученые выяснили, какие дни самые безопасные для управления автомобилем. Все просто. Ими являются любые воскресенья июня. По статистике, в эти дни водители раздражаются меньше всего. Соответственно, снижается риск попасть в ДТП. Названные самые опасные дни для вождения – это вторники сентября. Причем речь идет о времени утреннего часа пик. Именно в этот момент водители склонны к агрессии гораздо больше. Да чем и все о серьезном. Вот в швейцарской коммуне Кёниц в свое время на полном серьезе обсуждали романтический порыв камеры фиксации скорости. Прибор отснял симпатичную уточку, летящую на небольшой высоте со скоростью 52 километра в час вместо положенных 30 на этом участке. Вот вроде и от работы никто не отвлекался, и художественный процесс налицо. Все бы ничего, только спустя 3 дня ситуация повторилась один в один. Утка, превышение скорости, фотка. Между прочим, в полиции отметили, что если бы на этом участке дороги с такой скоростью проехала бы машина, ее водителя лишили бы прав на месяц или оштрафовали на солидную сумму. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама. Хочешь отдых от души? На базу «Михайловская» спеши.
1: Рыбалочка на островах? Клев такой, что просто ах!
0: Отдых в баньке с бильярдом. Будет пару вас что надо.
1: База «Михайловская». Коттеджи от 2 до 30 человек.
0: Банкетный зал для любого мероприятия.
1: Лодки, моторы, катера. На прокат. Доставка на острова в Ооксы.
0: База «Михайловская». 130 километр Приозерского шоссе. Рядом с Кротово. 8-921-945-65-69.
2: Группа компаний «Колоранта» приглашает в команду.
3: Открыты вакансии. Повар и помощник повара. Старший продавец. Главный инженер цеха по переработке рыбы. Работа на достойных условиях.
4: Официальное оформление и стабильные выплаты. Бесплатное питание и спортзал. Скидки для сотрудников.
3: При необходимости предоставляется комфортное проживание.
4: Звоните и записывайтесь на собеседование. Плюс 7-921-018-11-80.
3: «Колоранта». Стабильная работа с понятными условиями и честный оплатой. Латой.
5: Человеку без воды и ни туды, и ни суды.
0: Компания «Аквадрил» из Выборга. 20 лет работы по скальным породам Приозерского района. 2500 скважин и довольных клиентов. Бурение в гранитах, насосы и фильтры. «Аквадрил». Пришли, решили, пробурили. «Аквадрил.ру». «Аквадрил.ру».
6: Бабуль, а бабуль, есть хочу.
7: А я чего?
6: Пельмешек бы домашних или пирожков.
7: Эх, внучок, это тебе в теремок надо.
6: Какой теремок?
7: Магазин такой в Саперном. Там теперь кафе-аквариум. Хошь, тебя вкусно обедом накормят. Кухня у них домашняя. И мне готовить не надо. Так вкусно у меня не получится. А цены, внучек, так тебя очень порадуют.
8: Магазин «Теремок» и кафе-аквариум в Саперном. Домашняя кулинария и продукты отменного качества для всех. Школьная 10А, рядом с Приозерским шоссе.
9: Володя, не устал еще? Передохнуть надо, третий час за рулем. Давай в Приозерске остановимся, кофе попьем.
10: Давай, посмотри в Яндексе, где там кофе. Только не на заправке, я там пить не буду, ты же знаешь.
9: Кофейня «Фундук». Ого, 5 звезд. 300 метров от трассы. И камин у них есть. Поворачивай.
11: Вы приехали.
0: Кофейня «Фундук». Приозерск, Жуковского, 4. Профессионально готовим кофе. С 8 утра до 8 вечера.
12: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81.
0: Реклама.
13: Кто-то о нем мечтает, кто-то к нему летит, а я живу у моря.
12: Семейный жилой квартал «Огни залива», Ленинский проспект, Дудорговский канал, школы, детские сады, полная отделка. Этой весной беспроцентная рассрочка от застройщика от 60 тысяч рублей в месяц. Подробности на огнизалива.ру.
14: Застройщик ООО «Дудорговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
12: 16 мая в городе Новой Ладоге. Ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте под на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.
0: Дорожное радио.
15: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я ты.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж наслаждением, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
3: Это история нашей семьи.
2: На 5 канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Дорожное радио представляет.
8: Яркое приключение для всей семьи.
9: Я покажу тебе мир.
10: Обалдеть!
8: Большое кино про большие машины.
11: Грузовики, за работу!
8: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
12: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Приозерск, 107.6 FM. Вместе в пути. Лидер часа. Реклама.
1: Древняя тропа к заброшенной финской ГЭС. Красивейший водопад со смотровой площадкой. Загадки прошлого великой страны. Экопарк «Водопад Митсемикли». Пройти по живописной тропе, ощутить дыхание времени, успеть увидеть и запомнить. Экопарк «Водопад Митсемикли». Ежедневно с 10 до 20 часов. По пути с Лахденпохья до Сартовала. Трасса А-121. 3 километра от поворота на станцию Нива. История Великой войны и Великой победы. Секретный бункер финского командования. Гора Филина. Уникальный военный комплекс в окружении леса. Единственный в России музей в скале. 750 квадратных метров настоящей истории. Экскурсии ежедневно. Рекомендовано к посещению Министерством культуры Республики Карелия. Город Лахденпохья. Бункер Гора Филина. Прошлое ждет. Телефон 8-921-222-19-16. Сайт горафилина.ру.
2: Помните, как раньше мамы и папы бережно несли свои любимые оправы в оптику, чтобы вставить новые стекла? Сегодня модная оправа не редкость, а важная часть стильного образа. И хорошо видеть тоже модно. Чтобы видеть и выглядеть отлично, приходите за стеклами в оптику «За стеклом». У нас линзы от мировых брендов, оправы на любой вкус. Поможем подобрать идеальный вариант, чтобы вы отлично видели и уверенно выглядели. Оптика «За стеклом». Оптика для всей семьи. 8-800-600-2606. Приозерск, Красноармейская, 6.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: За морями мы бывали, но такого не видали.
5: Нет вкуснятины такой, как в Акуловке родной.
4: Вот форелька копченая, на огне золоченая.
5: Вот на сливочках уха и свежайшая икра.
4: Стейки в дивном маринаде. Угощайтесь, Бога ради.
5: Растягая и калитки, и вкуснейшие напитки.
4: Кто в Акуловку придет, тот голодным не уйдет.
5: Магазин-кафе «Акуловка», Приозерск-Ленинградское шоссе, 54, рядом с заправкой «Лукойл».
4: Акуловка.
5: Нас и здесь неплохо кормят.

0: Звезды дорожного радио. С вами вместе в пути.
1: Здравствуйте. С вами на волнах дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи.

0: Реклама.
1: Магазин настоящей итальянской одежды «Итали». Ваш персональный гид по итальянской моде. Одежда, обувь и аксессуары известных брендов. Для него и для нее. Стильные коллекции на любой вкус и кошелек. Магазин итальянской одежды «Итали». Стиль и красота без границ. Приозерск, Калинина, 11.
2: История Великой войны и Великой победы. Секретный бункер финского командования. Гора Филина. Уникальный военный комплекс в окружении леса. Единственный в России музей в скале. 750 квадратных метров настоящей истории. Экскурсии ежедневно. Рекомендовано к посещению Министерством культуры Республики Карелия. Город Лахденпохья. Бункер «Гора Филина». Прошлое ждет. Телефон 8-921-222-19-16. Сайт горафилина.ру.
3: Внимание! Мы разобьем ваши представления о ценах на окна. Качественные окна нового поколения в Приозерском районе. Без торговой наценки. Напрямую с оконного завода «Лабрадор». Бесплатная доставка из Санкт-Петербурга. Сейчас действуют сезонные скидки. Ждем вас. Сосново, вокзальная 6А. Приозерск, Ленинградское шоссе, 33. Телефон 944-12-90. 944-12-90.
4: Магазин «Продукты Казахстана». Вкусные решения для всех без исключения. Огромный выбор кондитерских изделий. Конфеты и шоколад, печенье и пряники и многое другое.
5: Маловато будет!
4: Чай натуральный, крупнолистовой и гранулированный. Разных сортов.
5: Маловато, понимаешь? Маловато будет!
4: А еще макаронные изделия, различные сорта муки, крупы и масла.
5: Вот это мой размертик.
4: Магазин «Продукты Казахстана». Свежие и качественные каждый день. Приозерск, Калинина, 11.

0: отдых в 2, 4, 10 местных домиках, а также в гостинице.
1: Баня и русская кухня.
0: Уютные беседки и детская площадка. Стоянка авто на территории базы.
1: И, конечно, прокат лодок, охота и рыбалка.
0: Идеальное место для проведения свадеб, юбилеев и просто для отдыха.
1: База «Робинзон». Хорошо в любой сезон. Поселок Синева, на берегу озера Вуоксы. Телефон 8-931-228-75-65.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81.
3: Реклама.

0: 47.
1: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.
2: Дорожное радио.

0: Заявлять, что хороший стритфуд доступен только в больших городах, равносильно тому, что мой голос можно услышать только на федеральных каналах. Dogs House. Авторский стритфуд в Приозерске. От Артура Амосова. Качество на всех этапах приготовления. От поставщиков до ваших оценок. Dogs House. Приозерск. Северопарковая 1. ТК Северопарковый.
1: Древняя тропа к заброшенной финской ГЭС. Красивейший водопад со смотровой площадкой. Загадки прошлого великой страны. Экопарк «Водопад Митсемикли». Пройти по живописной тропе, ощутить дыхание времени, успеть увидеть и запомнить. Экопарк «Водопад Митсемикли». Ежедневно с 10 до 20 часов. По пути с Лахденпохья до Сартовала. Трасса А-121. 3 километра от поворота на станцию Нива.
2: Помните, как раньше мамы и папы бережно несли свои любимые оправы в оптику, чтобы вставить новые стекла? Сегодня модное оправо не редкость, а важная часть стильного образа. И хорошо видеть тоже модно. Чтобы видеть и выглядеть отлично, приходите за стеклами в оптику «За стеклом». У нас линзы от мировых брендов, оправы на любой вкус. Поможем подобрать идеальный вариант, чтобы вы отлично видели и уверенно выглядели. Оптика «За стеклом». Оптика для всей семьи. 8-800-600-2606. Приозерск, Красноармейская, 6.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
4: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
9: От Вернер?
8: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
9: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
8: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
10: Подробности на сайте чижик.клаб.
11: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
10: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
0: Дорожное радио представляет.
12: Большое кино про большие машины.
13: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
14: Да жму я!
13: На газ или на тормоз?
12: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Приозерск, 107.6 FM. Вместе в пути. Лидер часа. Реклама.
1: Магазин настоящей итальянской одежды «Итали». Ваш персональный гид по итальянской моде. Одежда, обувь и аксессуары известных брендов. Для него и для нее. Стильные коллекции на любой вкус и кошелек. Магазин итальянской одежды «Итали». Стиль и красота без границ. Приозерск, Калинина, 11.
2: История Великой войны и Великой победы. Секретный бункер финского командования. Гора Филина. Уникальный военный комплекс в окружении леса. Единственный в России музей в скале. 750 квадратных метров настоящей истории. Экскурсии ежедневно. Рекомендовано к посещению Министерством культуры Республики Карелия. Город Лахденпохья. Бункер Гора Филина. Прошлое ждет. Телефон 8-921-222-19-16. Сайт горафилина.ру.
3: Помните, как раньше мамы и папы бережно несли свои любимые оправы в оптику, чтобы вставить новые стекла? Сегодня модное оправо не редкость, а важная часть стильного образа. И хорошо видеть тоже модно. Чтобы видеть и выглядеть отлично, приходите за стеклами в оптику «За стеклом». У нас линзы от мировых брендов, оправы на любой вкус. Поможем подобрать идеальный вариант, чтобы вы отлично видели и уверенно выглядели. Оптика «За стеклом». Оптика для всей семьи. 8-800-600-2606. Приозерск, Красноармейская, 6.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Группа компаний «Колоранта» приглашает в команду.
2: Открыты вакансии. Повар и помощник повара. Старший продавец. Главный инженер цеха по переработке рыбы. Работа на достойных условиях.
1: Официальное оформление и стабильные выплаты. Бесплатное питание и спортзал. Скидки для сотрудников.
2: При необходимости предоставляется комфортное проживание.
1: Звоните и записывайтесь на собеседование. Плюс 7 921 018 11 80.
2: «Колоранта». Стабильная работа с понятными условиями и честной оплатой.
3: Человеку без воды и ни туды, и ни суды.
4: Компания «Аквадрил» из Выборга. 20 лет работы по скальным породам Приозерского района. 2500 скважин и довольных клиентов. Бурение в гранитах, насосы и фильтры. «Аквадрил». Пришли, решили, пробурили. «Аквадрил.ру». «Аквадрил.ру».
5: Эх, заходи, народ, хлебная лавка в гости зовет.
6: У нас домашняя еда, с пылу с жару всегда.
5: Блинчики да пирожки, оближешь пальчики.
6: Позавтракать да пообедать, свежего кофейку отведать.
5: Фирменный кафетерий от Приозерского хлебозавода. Вкуснейшие пирожки, блинчики, а также кофе, мороженое и пироги.
6: Покушайте у нас или сделаем пирог на заказ.
5: Хлебная лавка на Ленина 20. Заглядение и объедение.
6: Заказ пирогов по телефону 354-6-4.
1: Магазин «Продукты Казахстана». Вкусные решения для всех без исключения. Огромный выбор кондитерских изделий, конфеты и шоколад, печенье и пряники и многое другое.
7: Маловато будет!
1: Чай натуральный, крупнолистовой и гранулированный, разных сортов.
7: Маловато, понимаешь? Маловато будет!
1: А еще макаронные изделия, различные сорта муки, крупы и масла.
7: Вот это мой размертик!
1: Магазин «Продукты Казахстана». Свежие и качественные каждый день. Приозерск, Калинина, 11.

0: отдых в 2, 4, 10 местных домиках, а также в гостинице.
1: Баня и русская кухня.
0: Уютные беседки и детская площадка. Стоянка авто на территории базы.
1: И, конечно, прокат лодок, охота и рыбалка.
0: Идеальное место для проведения свадеб, юбилеев и просто для отдыха.
1: База «Робинзон». Хорошо в любой сезон. Поселок Синева, на берегу озера Вуоксы. Телефон 8-931-228-75-65.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81.
3: Реклама. Ростровелокс. Проверенная временем технология строительства теплых монолитных домов в несъемной опалубке.
4: Выбрать проект и найти подрядчиков, а также рассчитать стоимость строительства по технологии Велокс можно на сайте rostro-velox.ru или по телефону плюс 7-812-326-29-29.
3: Плюс 7-812-326-29-29.

0: Реклама.
1: Посетить весною надо всем долину водопадов.
2: Ты к весенним чудесам прикоснись скорее сам.
1: Оборудованная тропа вдоль каскада водопадов. Подвесные мосты, подсветка и смотровые площадки.
2: Настоящая кузница и музей древней Карелии.
1: Кормление оленей и лосей. Общение и прогулки с хаски.
2: Козы и лисы.
1: Карельская кухня и сувениры. И бонус – скидка на проживание и ресторан-парк отель «Лумивара».
2: Эко-этнопарк «Долина водопадов». Вся Карелия в одном месте.
1: Трасса стартовала. 196-й километр.
3: Бабуль, а бабуль, есть хочу.
4: А я чего?
3: Пельмешек бы домашних или пирожков.
4: Эх, внучок, это тебе в теремок надо.
3: Какой теремок?
4: Магазин такой в Саперном. Там теперь кафе-аквариум. Хошь, тебя вкусно обедом накормят. Кухня у них домашняя. И мне готовить не надо. Так вкусно у меня не получится. А цены, внучек, так тебя очень порадуют.
1: Магазин «Теремок» и кафе-аквариум в Саперном. Домашняя кулинария и продукты отменного качества для всех. Школьная 10А, рядом с Приозерским шоссе.
5: Помните, как раньше мама и папы бережно несли свои любимые оправы в оптику, чтобы вставить новые стекла? Сегодня модная оправа не редкость, а важная часть стильного образа. И хорошо видеть тоже модно. Чтобы видеть и выглядеть отлично, приходите за стеклами в оптику «За стеклом». У нас линзы от мировых брендов, оправы на любой вкус. Поможем подобрать идеальный вариант, чтобы вы отлично видели и уверенно выглядели. Оптика «За стеклом». Оптика для всей семьи. 8 800 600 2606. Приозерск, Красноармейская, 6.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Внимание! Мы разобьем ваши представления о ценах на окна. Качественные окна нового поколения в Приозерском районе. Без торговой наценки. Напрямую с оконного завода «Лабрадор». Бесплатная доставка из Санкт-Петербурга. Сейчас действуют сезонные скидки. Ждем вас. Сосново, вокзальная 6А. Приозерск, Ленинградское шоссе, 33. Телефон 944-12-90. 944-12-90.
8: Володя, не устал еще? Передохнуть надо, третий час за рулем. Давай в Приозерске остановимся, кофе попьем.
9: Давай, посмотри в Яндексе, где там кофе. Только не на заправке, я там пить не буду, ты же знаешь.
8: Кофейня «Фундук». Ого, 5 звезд. 300 метров от трассы. И камин у них есть. Поворачивай.
10: Вы приехали.
11: Кофейня «Фундук». Приозерск, Жуковского, 4. Профессионально готовим кофе. С 8 утра до 8 вечера.
12: За морями мы бывали, но такого не видали.
13: Нет вкуснятины такой, как в Акуловке родной.
12: Вот форелька копченая, на огне золоченая.
13: Вот на сливочках уха и свежайшая икра.
12: Стейки в дивном маринаде. Угощайтесь, бога ради.
13: Растягая и калитки, и вкуснейшие напитки.
12: Кто в Акуловку придет, тот голодным не уйдет.
13: Магазин-кафе «Акуловка», Приозерское Ленинградское шоссе, 54, рядом с заправкой «Лукойл».
12: Акуловка.
13: Нас и здесь неплохо кормят.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81.
0: Реклама.
14: Городской центр общественного здоровья и медицинской профилактики напоминает. Меланому легче предотвратить, чем лечить. Некоторые изменения кожи требуют особого внимания и при раннем выявлении успешно поддаются лечению в большинстве случаев. Защищайте кожу от прямых солнечных лучей. Регулярно осматривайте ее. Проверяйте родинки. Избегайте пребывания на солнце с 11 до 16 часов и используйте солнцезащитные средства. Простые правила профилактики помогают сохранить здоровье на долгие годы.
15: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
16: 16 мая в городе Новой Ладоге. Ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.
7: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
3: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
5: Ура!
4: 9 мая. Весь день. На 5 канале.
6: Я за Родину воюю! За Россию!
4: Для лиц старше 12 лет.
7: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ривалгин. Ривалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Дорожное радио представляет.
8: Яркое приключение для всей семьи.
9: Я покажу тебе мир.
10: Обалдеть!
8: Большое кино про большие машины.
11: Грузовики, за работу!
8: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Приозерск, 107.6 FM. Вместе в пути. Лидер часа. Реклама.
1: Гостиница «Суванта» в поселке на станции Громова предлагает свои услуги по организации и проведению корпоративных вечеров, а также приглашает провести незабываемый отдых в выходные дни.
2: Вас ждут 12 двухместных полулюксов, охраняемая стоянка автомобиля, бесплатный доступ в интернет.
1: Уютное кафе «Калейдоскоп» на 30 мест совместно с гостиницей «Суванта» предложит вам разнообразное меню, душевную обстановку, приятное обслуживание.
2: Вашему вниманию предлагается ежедневно с 10 утра до 22 вечера. Финская сауна. Турецкая парная с ароматизированным паром. Два бассейна с гидромассажами, донным гейзером и искусственным течением. Господа, мы расширяем список услуг и рады вам предложить новые удобства. Теперь у нас лучший в районе тренажерный зал и разнообразные услуги массажиста. Тренажерный зал, бассейны и бани. Все, что нужно для великолепного отдыха.
1: Гостиница «Суванта» подарит вам отдых. Контактный телефон 8 911 925 55 18 и 8 813 799 02 34.
3: Дорогие жители и гости Приозерского района, приглашаем посетить магазин «Водолей» в городе Приозерск и на станции Громова. Большой ассортимент товаров, продукция собственного производства порадует вас. Всегда свежая выпечка, готовые рыбные и мясные полуфабрикаты, салаты, пельмени ручной работы. Цените свое время. Ждем вас за покупками.

привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Пристегнуть ремни.
3: Путешествие с удовольствием.
2: На дорожном радио.
4: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, где автомобилистам повстречаются соловьи и железо, и сколько пляжей готовится открыть Геленджик. Ожидать очередного путешествия с удовольствием осталось совсем недолго. Начнем в середине этого часа.
3: Реклама.
5: Покупаю я как-то рыбку в Финляндии. А вы не были в Финляндии?
6: Финляндия, Финляндия. Не надо нам ни в какую Финляндию. Нас и здесь неплохо кормят.
7: Фирменный магазин свежей рыбы «Акуловка». Все как в Финляндии, только ближе.
8: Собственное форелевое хозяйство. Коптим по финским технологиям, только на ольховой щепе.
7: Свежая рыба прямо из садка. И собственное кафе, где можно попробовать растягай.
8: А также вкуснейшие рыбные пельмени собственного производства.
7: Магазин «Акуловка». Лахденпохья. Ленинградское шоссе, 38В. Заходите. Акуловка.ком.
9: Магазин «Реквием» предлагает ритуальные принадлежности, памятники по низким ценам, оградки более 30 видов, изготовление фотоэмалей, ленточки на заказ с любой надписью, доставка и установка в Приозерске и Приозерском районе. Хранение у нас до момента установки бесплатно. Город Приозерск, Леншоссе, 11. Телефон 8-904-645-1608.
10: Посетить весною надо всем долину водопадов.
11: Ты к весенним чудесам прикоснись скорее сам.
10: Оборудованная тропа вдоль каскада водопадов, подвесные мосты, подсветка и смотровые площадки.
11: Настоящая кузница и музей древней Карелии.
10: Кормление оленей и лосей, общение и прогулки с хаски.
11: Козы и лисы.
10: Карельская кухня и сувениры. И бонус – скидка на проживание и ресторан-парк «Отель Лумивара».
11: Эко-этнопарк «Долина водопадов». Вся Карелия в одном месте.
10: Трасса стартовала. 196 километр.
12: Володя, не устал еще? Передохнуть надо, третий час за рулем. Давай в Приозерске остановимся, кофе попьем.
13: Давай. Посмотри в Яндексе, где там кофе. Только не на заправке. Я там пить не буду. Ты же знаешь.
12: Кофейня «Фундук». Ого, 5 звезд. 300 метров от трассы. И камин у них есть. Поворачивай.
14: Вы приехали.
15: Кофейня «Фундук». Приозерск, Жуковского, 4. Профессионально готовим кофе с 8 утра до 8 вечера.

0: отдых в 2, 4, 10 местных домиках, а также в гостинице.
1: Баня и русская кухня.
0: Уютные беседки и детская площадка. Стоянка авто на территории базы.
1: И, конечно, прокат лодок, охота и рыбалка.
0: Идеальное место для проведения свадеб, юбилеев и просто для отдыха.
1: База «Робинзон». Хорошо в любой сезон. Поселок Синева, на берегу озера Вуоксы. Телефон 8-931-228-75-65.
2: Телефон рекламной службы дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81.
3: Реклама.
4: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
5: Я живу у моря.
6: И я.
7: И я.
6: И я тоже.
7: И я.
8: И мы.
5: Присоединяйтесь к нам. Семейный жилой квартал «Огни залива». Этой весной скидки на семейные квартиры до 1 миллиона при единовременной оплате. «Огни залива». 611-05-50.
9: Застройщик ООО «Дюдерговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Дорожное радио.

0: головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Пристегнуть ремни.
2: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
4: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Маршрут к выгоде построен. С картой лояльности нам по пути вы всегда будете в бонусе. Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть».
5: Привет всем поклонникам путешествий. С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, где автомобилистам повстречаются соловьи и железо, и сколько пляжей готовится открыть Геленджик.
2: Поехали!
5: Дни все теплее, и хочется устроить себе короткое путешествие. А для организации такого тура самое выгодное положение, на наш взгляд, у автомобилистов. Сел за руль, да поехал. Ни тебе билетов, ни привязки к датам. Направление только выбрать. Так, пожалуйста, Курская область предлагает новый автомаршрут «Соловьи и железо». За 2 дня он расскажет путешественникам историю региона и покажет достопримечательности. Автомобилисты посетят коренную пустыню, усадьбу Фета, фермерское хозяйство в Обаяне, ландшафтно-этнографический комплекс «Парк Мельниц». Совершат остановку и в других интересных местах. А еще есть такой вид остановок на трассе, куда возвращаешься не только за проверенным топливом, но и за вкусным кофе. Это про АЗС «Газпромнефть». Согласитесь, с полным баком и стаканчиком латте продолжать путь гораздо приятнее.
2: Отдыхаем!
5: 1 июня Геленджик открывается официальные пляжи. Отдыхающих примут популярные местные пляжи «Центральный», «Дельфин», «Багамы» и «Сады морей», а также новые локации и обновленные набережные. В соседнем селе Кабардинка обновлен пляж «Оазис» и территория рядом с Мадерой. Здесь теперь новые фонтаны-арки и сухие фонтаны, качели и лавочки. По сообщению кубанской прессы, в первый день лета в Геленджике заработают 73 официальных пляжа.
6: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
5: Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть». Проверенное топливо, любимые бургеры и хот-доги, ароматный кофе и бонусы за каждую покупку на карту лояльности «Нам по пути». Чем чаще заправляетесь, тем больше бонусов. С АЗС «Газпромнефть» маршрут всегда ведет к выгоде.
2: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама. Хочешь отдых от души? На базу «Михайловская» спеши.
1: Рыбалочка на островах? Клев такой, что просто ах!
0: Отдых в баньке с бильярдом. Будет пару вас что надо.
1: База «Михайловская». Коттеджи от 2 до 30 человек.
0: Банкетный зал для любого мероприятия.
1: Лодки, моторы, катера. На прокат. Доставка на острова в Ооксы.
0: База «Михайловская». 103 километр Приозерского шоссе. Рядом с Кротово. 8 921 945 65 69.
2: Мебельный центр «Калина». Все для качественного сна и отдыха.
3: Удобные диваны и кресла со спальным местом.
2: Кровати с ортопедическим основанием и ящиком. Матрасы повышенной комфортности.
3: А также современные кухни со встраиваемой техникой.
2: Компактные прихожие и функциональные гостиные.
3: Вместительные шкафы и комоды в наличии.
2: Прямо сейчас распродажа с выгодой до 70%.
3: Бережная доставка, качественная сборка и монтаж.
2: Мебельный центр «Калина».
3: Приозерск, Ленинградское шоссе, 2Б.
4: Человеку без воды и ни туды, и ни суды.
0: Компания «Аквадрил» из Выборга. 20 лет работы по скальным породам Приозерского района. 2500 скважин и довольных клиентов. Бурение в гранитах, насосы и фильтры. «Аквадрил». Пришли, решили, пробурили. «Аквадрил.ру». «Аквадрил.ру».
5: Древняя тропа к заброшенной финской ГЭС. Красивейший водопад со смотровой площадкой. Загадки прошлого великой страны. Экопарк «Водопад Митсемикли». Пройти по живописной тропе, ощутить дыхание времени, успеть увидеть и запомнить. Экопарк «Водопад Митсемикли». Ежедневно с 10 до 20 часов. По пути с Лахденпохья до Сартовала. Трасса А-121. 3 километра от поворота на станцию Нива.
6: Магазин «Продукты Казахстана». Вкусные решения для всех без исключения. Огромный выбор кондитерских изделий. Конфеты и шоколад, печенье и пряники и многое другое.
7: Маловато будет!
6: Чай натуральный, крупнолистовой и гранулированный. Разных сортов.
7: Маловато, понимаешь? Маловато будет!
6: А еще макаронные изделия, различные сорта муки, крупы и масла.
7: Вот это мой размертик.
6: Магазин «Продукты Казахстана». Свежие и качественные каждый день. Приозерск, Калинина, 11.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Приозерске 8 921 094 81 81. Реклама.

0: 47.
1: Городской центр общественного здоровья и медицинской профилактики напоминает. Меланому легче предотвратить, чем лечить. Некоторые изменения кожи требуют особого внимания и при раннем выявлении успешно поддаются лечению в большинстве случаев. Защищайте кожу от прямых солнечных лучей. Регулярно осматривайте ее. Проверяйте родинки. Избегайте пребывания на солнце с 11 до 16 часов и используйте солнцезащитные средства. Простые правила профилактики помогают сохранить здоровье на долгие годы.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Приморский край. Здесь группа компаний DNS Development при поддержке корпорации развития Дальнего Востока реализует масштабные проекты полного цикла в жилищном строительстве. Общий объем инвестиций компании на данный момент превышает 30 миллиардов рублей. Главный проект DNS City. Это не просто жилой комплекс, а часть города-спутника Владивостока. Согласно мастер-плану, здесь на территории в 125 гектаров возведут более 60 многоквартирных домов, в которых смогут жить 25 тысяч человек. А для детей построят два образовательных центра со школами и детскими садами. DNS Development создает не только жилье, но и собственную производственную базу. Ее сердце – домостроительный комбинат «Приморье». Это самая современная площадка по выпуску железобетонных изделий на всем Дальнем Востоке. Мощности завода позволяют сдавать до 150 тысяч квадратных метров жилья ежегодно. А для специалистов здесь уже организовано более 300 рабочих мест. Компания активно приглашает профессионалов из других регионов. Новым сотрудникам помогают с переездом и поиском жилья. Компенсируют аренду, а также оказывают финансовую поддержку. До 1 000 000 рублей по программе «Трудовая мобильность». Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
0: Реклама.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
0: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
9: А давай. Только шашлык еще возьмем.
8: А где самый вкусный?
9: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в «Чижик». «Чижик» – 100% гарантия качества.
10: «Чижик». Подробности на сайте чижик.клаб.
11: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Дорожное радио представляет.
14: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
15: Подконтрольные вам деревни действуют подпольщики.
14: Добронравов, Шукшина, Быстров.
16: Нам проводник нужен.
14: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
13: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Приозерск, 107.6 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Лидер часа. Реклама.
1: Летняя терраса «Акуловка». Время наслаждения. Вкуснейшие наггетсы из домашней индейки. Сочные кусочки форели во фритюре. Ароматные ножки домашнего цыпленка. Все из собственных фермерских продуктов. И, конечно, свежайшая продукция нашей форелевой фермы. Магазин «Акуловка». Море удовольствия. Лагденпохья, Ленина 41, напротив Кирхи.
2: Магазин «Продукты Казахстана». Вкусные решения для всех без исключения. Огромный выбор кондитерских изделий, конфеты и шоколад, печенье и пряники и многое другое.
3: Маловато будет!
2: Чай натуральный, крупнолистовой и гранулированный, разных сортов.
3: Маловато, понимаешь? Маловато будет!
2: А еще макаронные изделия, различные сорта муки, крупы и масла.
3: Вот это мой размертик.
2: Магазин «Продукты Казахстана». Свежие и качественные каждый день. Приозерск, Калинина, 11.

0: отдых в 2, 4, 10 местных домиках, а также в гостинице.
1: Баня и русская кухня.
0: Уютные беседки и детская площадка. Стоянка авто на территории базы.
1: И, конечно, прокат лодок, охота и рыбалка.
0: Идеальное место для проведения свадеб, юбилеев и просто для отдыха.
1: База «Робинзон». Хорошо в любой сезон. Поселок Синева, на берегу озера Вуоксы. Телефон 8 931 228 75 65.

0: Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу о новых песнях Татьяны Булановой. Совсем скоро на Дорожном радио.
2: Реклама. Мечтаете о своем острове? Это реально. Плавучие дома «Акуловка». Отдельный островок с мангальной зоной, собственной сауной, вай-фаем и лодкой на веслах. Фантастический вид на шхеры, рыбалка и полный покой. Плавучие дома «Акуловка». Позволь себе остров. 8-911-428-2020.
3: Группа компаний «Колоранта» приглашает в команду.
4: Открыты вакансии. Повар и помощник повара. Старший продавец. Главный инженер цеха по переработке рыбы. Работа на достойных условиях.
3: Официальное оформление и стабильные выплаты. Бесплатное питание и спортзал. Скидки для сотрудников.
4: При необходимости предоставляется комфортное проживание.
3: Звоните и записывайтесь на собеседование. +7 921 018 11 80.
4: «Колоранта». Стабильная работа с понятными условиями и честной оплатой. Платой.
5: Избушка, избушка, стань к лесу задом, ко мне передом.
6: Чего надо?
5: Стоял себе задом, так ему беднее, тем фасадом.
2: База отдыха «Аляска». Избушки – это не для вас. Уютные и стильные дома на первой береговой линии Ладоги. Зона барбекю с мангалом и терраса с пледами. Бани, чаны и купели. Прокат велосипедов, лодок и сапов. База «Аляска». Комфорт до мелочей. Поселок Кукуниеми в 11 километрах от Лахденпохья. 8-982-010-0010. Сайт базааляска.ру.
7: Заявлять, что хороший стритфуд доступен только в больших городах, равносильно тому, что мой голос можно услышать только на федеральных каналах. Dogs House. Авторский стритфуд в Приозерске. От Артура Амосова. Качество на всех этапах приготовления. От поставщиков до ваших оценок. Dogs House. Приозерск. Северопарковая 1. ТК Северопарковый.
2: История Великой войны и Великой победы. Секретный бункер финского командования. Гора Филина. Уникальный военный комплекс в окружении леса. Единственный в России музей в скале. 750 квадратных метров настоящей истории. Экскурсии ежедневно. Рекомендовано к посещению Министерством культуры Республики Карелия. Город Лахденпохья. Бункер Гора Филина. Прошлое ждет. Телефон 8-921-222-19-16. Сайт горафилина.ру.
8: Бабуль, а бабуль, есть хочу.
9: А я чего?
8: Пельмешек бы домашних или пирожков.
9: Эх, внучок, это тебе в теремок надо.
8: Какой теремок?
9: Магазин такой в Саперном. Там теперь кафе-аквариум. Хошь, тебя вкусно обедом накормят. Кухня у них домашняя. И мне готовить не надо. Так вкусно у меня не получится. А цены, внучек, так тебя очень порадуют.
10: Магазин «Теремок» и кафе-аквариум в Саперном. Домашняя кулинария и продукты отменного качества для всех. Школьная 10А, рядом с Приозерским шоссе.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81.
2: Реклама.
11: Если все сделать правильно, дом послужит не одному поколению. Поэтому систему отопления я доверил компании «Ленгаз». Работают качественно и недорого. «Ленгаз». Система отопления в частном доме под ключ. Все газовое оборудование на «Ленгаз.ру».
12: Городской центр общественного здоровья и медицинской профилактики напоминает. Меланому легче предотвратить, чем лечить. Некоторые изменения кожи требуют особого внимания и при раннем выявлении успешно поддаются лечению в большинстве случаев. Защищайте кожу от прямых солнечных лучей. Регулярно осматривайте ее. Проверяйте родинки. Избегайте пребывания на солнце с 11 до 16 часов и используйте солнцезащитные средства. Простые правила профилактики помогают сохранить здоровье на долгие годы.
13: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Дорожное радио.

0: представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хельрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
5: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
4: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
6: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
4: Премьера!
6: Татьяна Буланова – выдающаяся артистка, которая в прошлом году официально стала рекордсменкой России по количеству записанных дуэтов. На ее счету 114 совместных работ. Это достижение было занесено в Книгу рекордов России. В числе ее партнеров по дуэтам – легендарные исполнители Людмила Зыкина, Лев Лещенко, Михаил Боярский, Филипп Киркоров и многие другие. А в репертуаре певицы самые разные жанры – от поп-музыки и рока до шансона. В сообщении Книги рекордов России отметили, что Татьяна Буланова – феномен российской эстрады, чья карьера насчитывает не одно десятилетие. Ее голос пронзительный и искренний, завоевал сердца миллионов слушателей. И прямо сейчас новая работа. Татьяна Буланова и Ламба Ильича представили совместную композицию «Дорога».

0: Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: А как правильно, форельская форель или карельская карель?
2: Правильно, форельская карель. Тьфу ты.
3: Грамматии, вы совсем уже оба.
4: Карельская форель. Запомнили?
5: А как не запомнить? Форель охлажденная и слабосоленая, горячего и холодного копчения, а еще свежий и копченый осетр. И, конечно, вкуснейшая икра. Магазин «Карельская форель». Легко запомнить, легко найти. Приозерск, на заправке «Газпром».
6: Люди добрые, испробуйте хлеба вкуснейшего от завода Приозерского. Да в булочное, что на Ленина 20. Ассортимент богатейший, свежесть не

0: рождения, на юбилей, да на свадьбу шумную. Лакомство приятное. Приходи на Рот Честной на Ленина 20, в булочную. Да отведай-ка хлебушка нашего, Приозерского.
1: Телефон для заказа тортов, пирогов 354-64. 354-64.
2: Посетить весною надо всем долину водопадов.
3: Ты к весенним чудесам прикоснись скорее сам.
2: Оборудованная тропа вдоль каскада водопадов. Подвесные мосты, подсветка и смотровые площадки.
3: Настоящая кузница и музей древней Карелии.
2: Кормление оленей и лосей. Общение и прогулки с хаски.
3: Козы и лисы.
2: Карельская кухня и сувениры. И бонус – скидка на проживание и ресторан-парк отель «Лумивара».
3: Эко-этнопарк «Долина водопадов». Вся Карелия в одном месте.
2: Трасса стартовала. 196-й километр.
4: Древняя тропа к заброшенной финской ГЭС. Красивейший водопад со смотровой площадкой. Загадки прошлого великой страны. Экопарк «Водопад Митсямикли». Пройти по живописной тропе, ощутить дыхание времени, успеть увидеть и запомнить. Экопарк «Водопад Митсямикли». Ежедневно с 10 до 20 часов. По пути с Лахденпохья до Сартовала. Трасса А-121. 3 километра от поворота на станцию Нива.
5: Помните, как раньше мамы и папы бережно несли свои любимые оправы в оптику, чтобы вставить новые стекла? Сегодня модная оправа не редкость, а важная часть стильного образа. И хорошо видеть тоже модно. Чтобы видеть и выглядеть отлично, приходите за стеклами в оптику «За стеклом». У нас линзы от мировых брендов, оправы на любой вкус. Поможем подобрать идеальный вариант, чтобы вы отлично видели и уверенно выглядели. Оптика «За стеклом». Оптика для всей семьи. 8-800-600-2606. Приозерск, Красноармейская, 6.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Магазин «Продукты Казахстана». Вкусные решения для всех без исключения. Огромный выбор кондитерских изделий. Конфеты и шоколад, печенье и пряники и многое другое.
8: Маловато будет!
7: Чай натуральный, крупнолистовой и гранулированный. Разных сортов.
8: Маловато, понимаешь? Маловато будет!
7: А еще макаронные изделия, различные сорта муки, крупы и масла.
8: Вот это мой размертик.
7: Магазин «Продукты Казахстана». Свежие и качественные. Каждый день. Приозерск, Калинина, 11.
9: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске 8-921-094-81-81. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
4: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
5: Это история нашей семьи.
4: На 5 канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
7: Большое кино про большие машины.
8: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
9: Да жму я!
8: На газ или на тормоз?
7: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Приозерск, 107.6 FM. Вместе в пути. Лидер часа. Реклама.
1: Гостиница «Суванта» в поселке на станции Громова предлагает свои услуги по организации и проведению корпоративных вечеров, а также приглашает провести незабываемый отдых в выходные дни.
2: Вас ждут 12 двухместных полулюксов, охраняемая стоянка автомобиля, бесплатный доступ в интернет.
1: Уютное кафе «Калейдоскоп» на 30 мест совместно с гостиницей «Суванта» предложит вам разнообразное меню, душевную обстановку, приятное обслуживание.
2: Вашему вниманию предлагается ежедневно с 10 утра до 22 вечера. Финская сауна. Турецкая парная с ароматизированным паром. Два бассейна с гидромассажами, донным гейзером и искусственным течением. Господа, мы расширяем список услуг и рады вам предложить новые удобства. Теперь у нас лучший в районе тренажерный зал и разнообразные услуги массажиста. Тренажерный зал, бассейны и бани. Все, что нужно для великолепного отдыха.
1: Гостиница «Суванта» подарит вам отдых. Контактный телефон 8 911 925 5518 и 8 813 799 02 34.
3: Дорогие жители и гости Приозерского района, приглашаем посетить магазин «Водолей» в городе Приозерск и на станции Громова. Большой ассортимент товаров, продукция собственного производства порадует вас. Всегда свежая выпечка, готовые рыбные и мясные полуфабрикаты, салаты, пельмени ручной работы. Цените свое время. Ждем вас за покупками.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Реклама.
1: Покупаю я как-то рыбку в Финляндии. А вы не были в Финляндии?
2: Финляндия, Финляндия. Не надо нам ни в какую Финляндию. Нас и здесь неплохо кормят.
3: Фирменный магазин свежей рыбы «Акуловка». Все как в Финляндии, только ближе.
4: Собственное форелевое хозяйство. Коптим по финским технологиям. Только на ольховой щепе.
3: Свежая рыба прямо из садка. И собственное кафе, где можно попробовать растягай.
4: А также вкуснейшие рыбные пельмени собственного производства.
3: Магазин «Акуловка». Лахденпохья. Ленинградское шоссе 38В. Заходите. Акуловка.ком.
5: Хочешь отдых от души? На базу «Михайловская» спеши.
6: Рыбалочка на островах? Клев такой, что просто ах!
5: Отдых в баньке с бильярдом. Будет пару вас что надо.
6: База «Михайловская». Коттеджи от 2 до 30 человек.
5: Банкетный зал для любого мероприятия.
6: Лодки, моторы, катера. На прокат. Доставка на острова в Ооксы.
5: База «Михайловская». 103 километр Приозерского шоссе. Рядом с Кротово. 8-921-945-65-69.
7: Магазин настоящей итальянской одежды «Итали». Ваш персональный гид по итальянской моде. Одежда, обувь и аксессуары известных брендов. Для него и для нее. Стильные коллекции на любой вкус и кошелек. Магазин итальянской одежды «Итали». В стиле красота без границ. Приозерск, Калинина, 11.
8: Магазин «Реквием» предлагает ритуальные принадлежности, памятники по низким ценам, оградки более 30 видов, изготовление фотоэмалей, ленточки на заказ с любой надписью, доставка и установка в Приозерске и Приозерском районе. Хранение у нас до момента установки бесплатно. Город Приозерск, Леншоссе, 11. Телефон 8-904-645-1608.
9: Володя, не устал еще? Передохнуть надо, третий час за рулем. Давай в Приозерске остановимся, кофе попьем.
10: Давай, посмотри в Яндексе, где там кофе. Только не на заправке, я там пить не буду, ты же знаешь.
9: Кофейня «Фундук». Ого, 5 звезд. 300 метров от трассы. И камин у них есть. Поворачивай.
11: Вы приехали.
12: Кофейня «Фундук». Приозерск, Жуковского, 4. Профессионально готовим кофе. С 8 утра до 8 вечера.
13: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81.
0: Реклама.
14: Кто-то о нем мечтает, кто-то к нему летит, а я живу у моря.
15: Семейный жилой квартал «Огни залива», Ленинский проспект, Дудорговский канал, школы, детские сады, полная отделка. Этой весной беспроцентная рассрочка от застройщика от 60 тысяч рублей в месяц. Подробности на огнизалива.ру.
16: Застройщик ООО «Дудорговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
17: 16 мая в городе Новой Ладоге. Ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.
18: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.
0: Дорожное радио.

0: представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. На Дорожном радио.
5: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
6: О главном.
5: Правительство списало 2/3 долгов по бюджетным кредитам 21 региону. Среди них Нижегородская и Самарская области, Удмуртия, Чувашия, Карелия, Пермские и Хабаровские края и Ненецкий автономный округ. Объем списаний превысил 114 миллиардов рублей. Эта сумма эквивалентна расходам регионов на модернизацию ЖКХ, переселение из аварийного жилья, обновление общественного транспорта и так далее.
4: Россия.
5: В Госдуму внесен законопроект о создании целевых банковских счетов для трудовых мигрантов. Согласно документу, работодатели должны будут открывать специальный счет на каждого иностранного сотрудника. Туда будут перечислять сумму не ниже размера расходов на возможную депортацию работника, а поправки в Кодекс об административных правонарушениях, внесенные вместе с законопроектом, позволят автоматически списывать со спецсчета неоплаченные иностранным работникам штрафы. Об этом пишет «Парламентская газета». Эстония начала крупные военные учения у границ с Россией. Крупнейшие в текущем году маневры носят название «Весенний шторм». Они проводятся в 20-й раз и в этом году продлятся до начала июня. В пиковые дни в учениях поучаствуют более 12 тысяч военнослужащих из Эстонии и 17 стран-союзниц, включая США, Великобританию и Германию, передает агентство «Интерфакс». Часть учений страны НАТО будут проводить на северо-востоке Латвии. Правила параллельного импорта компьютеров и комплектующих изменятся с 27 мая. Как передает агентство РБК, из разрешенного списка Министерства промышленности и торговли исключило ноутбуки, системные блоки, накопители и серверное оборудование ряда иностранных брендов. Ввозить их можно будет только с разрешения производителя. Ведомство объясняет такие изменения тем, что в России уже выпускаются свои аналоги.
4: Транспорт.
5: Поезда калининградского направления вновь курсируют по расписанию. Восстановительные работы на литовском участке завершились вечером 3 мая. Задержанные ранее составы отправились по маршрутам. Тем же, кто следовал составами из Минска и Смоленска, предоставили резервные поезда. По данным компании РЖД, сейчас изменений в расписании нет. Напомню, ранее на станции Еся в Литве сошли с рельсов локомотив и 4 грузовых вагона. Они повредили пути и контактную сеть. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
4: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Человеку без воды и ни туды, и ни суды.
2: Компания «Аквадрил» из Выборга. 20 лет работы по скальным породам Приозерского района. 2500 скважин и довольных клиентов. Бурение в гранитах, насосы и фильтры. «Аквадрил». Пришли, решили, пробурили. «Аквадрил.ру». «Аквадрил.ру».
3: Посетить весною надо всем долину водопадов.
4: Ты к весенним чудесам прикоснись скорее сам.
3: Оборудованная тропа вдоль каскада водопадов. Подвесные мосты, подсветка и смотровые площадки.
4: Настоящая кузница и музей древней Карелии.
3: Кормление оленей и лосей. Общение и прогулки с хаски.
4: Козы и лисы.
3: Карельская кухня и сувениры. И бонус – скидка на проживание и ресторан-парк «Отель Лумивара».
4: Эко-этнопарк «Долина водопадов». Вся Карелия в одном месте.
3: Трасса стартовала. 196 километр.
5: Бабуль, а бабуль, есть хочу.
6: А я чего?
5: Пельмешек бы домашних или пирожков.
6: Эх, внучок, это тебе в теремок надо.
5: Какой теремок?
6: Магазин такой в Саперном. Там теперь кафе-аквариум. Хошь, тебя вкусно обедом накормят. Кухня у них домашняя. И мне готовить не надо. Так вкусно у меня не получится. А цены, внучек, так тебя очень порадуют.
3: Магазин «Теремок» и кафе-аквариум в Саперном. Домашняя кулинария и продукты отменного качества для всех. Школьная 10А, рядом с Приозерским шоссе.
2: Внимание! Мы разобьем ваши представления о ценах на окна. Качественные окна нового поколения в Приозерском районе. Без торговой наценки, напрямую с оконного завода «Лабрадор». Бесплатная доставка из Санкт-Петербурга. Сейчас действуют сезонные скидки. Ждем вас в Сосново, вокзальная 6А. Приозерск, Ленинградское шоссе, 33. Телефон 944-12-90. 944-12-90.
3: Магазин «Продукты Казахстана». Вкусные решения для всех без исключения. Огромный выбор кондитерских изделий. Конфеты и шоколад, печенье и пряники и многое другое.
7: Маловато будет!
3: Чай натуральный, крупнолистовой и гранулированный. Разных сортов.
7: Маловато, понимаешь? Маловато будет!
3: А еще макаронные изделия, различные сорта муки, крупы и масла.
7: Вот это мой размертик.
3: Магазин «Продукты Казахстана». Свежие и качественные каждый день. Приозерск, Калинина, 11.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске 8-921-094-81-81.
0: Реклама.

0: Строительная технология «Ростровелокс». Быстрый и экономичный способ возведения долговечных энергосберегающих зданий.
1: Рассчитать стоимость проекта и найти подрядчика для строительства дома можно на сайте rostro-velox.ru
0: или по телефону плюс 7 812 326 2929.
1: Плюс 7 812 326 2929.
2: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Муз-ТВ представляет.
2: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняко, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня.
1: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ «Движение».
1: Категория 16+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
9: От Вернер?
8: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
9: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
8: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
10: Подробности на сайте чижик.клаб.
11: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
12: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Автокредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Дорожное радио представляет.
14: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
15: Подконтрольны вам деревни, действуют подпольщики.
14: Добронравов, Шукшина, Быстров.
16: Нам проводник нужен.
14: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
17: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Приозерск, 107.6 FM. Вместе в пути. Лидер часа. Реклама.
1: Пап, а как правильно? Форельская форель или карельская карель?
2: Правильно, форельская карель. Тьфу ты.
3: Грамматии. Вы совсем уже оба.
1: Карельская форель. Запомнили?
4: А как не запомнить? Форель охлажденная и слабосоленая, горячего и холодного копчения, а еще свежий и копченый осетр. И, конечно, вкуснейшая икра. Магазин «Карельская форель». Легко запомнить, легко найти. Приозерск, на заправке «Газпром».
5: Помните, как раньше мамы и папы бережно несли свои любимые оправы в оптику, чтобы вставить новые стекла? Сегодня модное оправо не редкость, а важная часть стильного образа. И хорошо видеть тоже модно. Чтобы видеть и выглядеть отлично, приходите за стеклами в оптику «За стеклом». У нас линзы от мировых брендов, оправы на любой вкус. Поможем подобрать идеальный вариант, чтобы вы отлично видели и уверенно выглядели. Оптика «За стеклом». Оптика для всей семьи. 8 800 600 2606. Приозерск, Красноармейская, 6.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Мебельный центр «Калина». Все для качественного сна и отдыха.
2: Удобные диваны и кресла со спальным местом.
1: Кровати с ортопедическим основанием и ящиком. Матрасы повышенной комфортности.
2: А также современные кухни со встраиваемой техникой.
1: Компактные прихожие и функциональные гостиные.
2: Вместительные шкафы и комоды в наличии.
1: Прямо сейчас распродажа с выгодой до 70%.
2: Бережная доставка, качественная сборка и монтаж.
1: Мебельный центр «Калина».
2: Приозерск, Ленинградское шоссе, 2Б.
3: Группа компаний «Колоранта» приглашает в команду.
2: Открыты вакансии. Повар и помощник повара. Старший продавец. Главный инженер цеха по переработке рыбы. Работа на достойных условиях.
3: Официальное оформление и стабильные выплаты. Бесплатное питание и спортзал. Скидки для сотрудников.
2: При необходимости предоставляется комфортное проживание.
3: Звоните и записывайтесь на собеседование. +7 921 018 11 80.
4: «Колоранта». Стабильная работа с понятными условиями и честной оплатой.
5: Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом.
6: Чего надо? Стоял себе задом, так я обеденю тем фасадом.
7: База отдыха «Аляска». Избушки – это не для вас. Уютные и стильные дома на первой береговой линии Ладоги. Зона барбекю с мангалом и терраса с пледами. Бани, чаны и купели. Прокат велосипедов, лодок и сапов. База «Аляска». Комфорт до мелочей. Поселок Кокуниеми в 11 километрах от Лахденпохья. 8-982-010-0010. Сайт базааляска.ру.
8: Эх, заходи, народ, хлебная лавка в гости зовет.
9: У нас домашняя еда, с пылу с жару всегда.
8: Блинчики да пирожки, оближешь пальчики.
9: Позавтракать да пообедать, свежего кофейку отведать.
8: Фирменный кафетерий от Приозерского хлебозавода. Вкуснейшие пирожки, блинчики, а также кофе, мороженое и пироги.
9: Покушайте у нас или сделаем пирог на заказ.
8: Хлебная лавка на Ленина 20. Загляденье и объедение.
9: Заказ пирогов по телефону 35466.
10: Володя, не устал еще? Передохнуть надо, третий час за рулем. Давай в Приозерске остановимся, кофе попьем.
11: Давай, посмотри в Яндексе, где там кофе. Только не на заправке, я там пить не буду. Ты же знаешь.
10: Кофейня «Фундук». Ого, 5 звезд. 300 метров от трассы. И камин у них есть. Поворачивай.
12: Вы приехали.
13: Кофейня «Фундук». Приозерск, Жуковского 4. Профессионально готовим кофе с 8 утра до 8 вечера.
14: За морями мы бывали, но такого не видали.
15: Нет вкуснятины такой, как в Акуловке родной.
14: Вот форелька копченая, на огне золоченая.
15: Вот на сливочках уха и свежайшая икра.
14: Стейки в дивном маринаде. Угощайтесь, бога ради.
15: Растягая и калитки, и вкуснейшие напитки.
14: Кто в Акуловку придет, тот голодным не уйдет.
15: Магазин-кафе «Акуловка», Приозерск, Ленинградское шоссе, 54, рядом с заправкой «Лукойл».
14: «Акуловка».
15: Нас и здесь неплохо кормят.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81.
0: Реклама.
16: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
17: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.
0: Дорожное радио.

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
5: О главном.
4: Расширился список профессий для альтернативной гражданской службы. Перечень теперь включает 363 позиции вместо прежних 271. Среди новых специальностей – врачи, травматолог, ортопед, невролог, офтальмолог, рабочие профессии, газосварщик, токарь, электрик, такелажник и так далее. Минтруд объяснил расширение списка профессий для альтернативной службы вступлением в силу нового общероссийского классификатора. С начала года в него добавили около 1700 новых позиций, часть из которых теперь включена и в перечень для альтернативной гражданской службы.
3: Россия.
4: Правительство предлагает повысить миграционные госпошлины. Если внесенный в Госдуму законопроект примут, за прием или выход из российского гражданства нужно будет заплатить почти в 12 раз больше, чем сейчас, то есть 50 тысяч рублей. Выдача вида на жительство подорожает в 5 раз до 30 тысяч, а разрешение на временное проживание при утрате документа подорожает до 5 тысяч рублей. Сотрудники АвтоВАЗа ушли в единый корпоративный отпуск. Он продлится до 13 мая включительно. Также 14 и 15 мая персонал, не занятый в ремонте и наладке оборудования, будет находиться в простое с сохранением заработной платы. Главной целью двухнедельной остановки конвейера называют подготовку к выпуску нового кроссовера «Лада Азимут». Старт его производства запланирован на третий квартал текущего года. Сменился главнокомандующий воздушно-космических сил России. На место Виктора Авзалова назначен генерал-полковник Александр Чайка, сообщило агентство РБК. Бывший заместитель начальника генштаба Александр Чайка удостоен звания Героя России и ряда госнаград. Ранее он неоднократно командовал группировкой российских войск в Сирии, а также возглавлял Восточный военный округ. Напомню, что воздушно-космические силы сейчас являются одними из трех видов вооруженных сил, наряду с сухопутными войсками и военно-морским флотом страны. Автомобиль поворачивает туда, куда посмотрит водитель. Такую технологию для смены ряда движения запатентовал концерн General Motors. Согласно патенту, камера в салоне определяет, куда и как долго смотрит человек за рулем. Если система решит, что взгляд однозначно означает намерение перестроиться и убедиться в безопасности маневра, управление на себя возьмет автомобиль. Появится ли разработка на серийных машинах концерна GM, пока не сообщается.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Хочешь отдых от души? На базу «Михайловская» спеши.
1: Рыбалочка на островах? Клев такой, что просто ах!
0: Отдых в баньке с бильярдом. Будет пару вас что надо.
1: База «Михайловская». Коттеджи от 2 до 30 человек.
0: Банкетный зал для любого мероприятия.
1: Лодки, моторы, катера. На прокат. Доставка на острова в Ооксы.
0: База «Михайловская». 103 километр Приозерского шоссе. Рядом с Кротово. 8-921-945-65-69.
2: Заявлять, что хороший стритфуд доступен только в больших городах, равносильно тому, что мой голос можно услышать только на федеральных каналах. Dogs House. Авторский стритфуд в Приозерске. От Артура Амосова. Качество на всех этапах приготовления. От поставщиков до ваших оценок. Dogs House. Приозерск. Северопарковая 1. ТК Северопарковый.
3: Древняя тропа к заброшенной финской ГЭС. Красивейший водопад со смотровой площадкой. Загадки прошлого великой страны. Экопарк «Водопад Митсямикли». Пройти по живописной тропе, ощутить дыхание времени, успеть увидеть и запомнить. Экопарк «Водопад Митсямикли». Ежедневно с 10 до 20 часов. По пути с Лахденпохья до Сартовала. Трасса А-121. 3 километра от поворота на станцию Нива. История Великой войны и Великой победы. Секретный бункер финского командования. Гора Филина. Уникальный военный комплекс в окружении леса. Единственный в России музей в скале. 750 квадратных метров настоящей истории. Экскурсии ежедневно. Рекомендовано к посещению Министерством культуры Республики Карелия. Город Лахденпохья. Бункер Гора Филина. Прошлое ждет. Телефон 8-921-222-19-16. Сайт горафилина.ру.
4: Помните, как раньше мамы и папы бережно несли свои любимые оправы в оптику, чтобы вставить новые стекла? Сегодня модное оправо не редкость, а важная часть стильного образа. И хорошо видеть тоже модно. Чтобы видеть и выглядеть отлично, приходите за стеклами в оптику «За стеклом». У нас линзы от мировых брендов, оправы на любой вкус. Поможем подобрать идеальный вариант, чтобы вы отлично видели и уверенно выглядели. Оптика «За стеклом». Оптика для всей семьи. 8-800-600-2606. Приозерск, Красноармейская, 6.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
5: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат». ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
9: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
12: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
13: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
14: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ривалгин. Ривалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Приозерск, 107.6 FM. Вместе в пути. Лидер часа. Реклама.
1: Мебельный центр «Калина». Все для качественного сна и отдыха.
2: Удобные диваны и кресла со спальным местом.
1: Кровати с ортопедическим основанием и ящиком. Матрасы повышенной комфортности.
2: А также современные кухни со встраиваемой техникой.
1: Компактные прихожие и функциональные гостиные.
2: Вместительные шкафы и комоды в наличии.
1: Прямо сейчас распродажа с выгодой до 70%.
2: Бережная доставка, качественная сборка и монтаж.
1: Мебельный центр «Калина».
2: Приозерск, Ленинградское шоссе, 2Б.
3: Посетить весною надо всем долину водопадов.
4: Ты к весенним чудесам прикоснись скорее сам.
3: Оборудованная тропа вдоль каскада водопадов. Подвесные мосты, подсветка и смотровые площадки.
4: Настоящая кузница и музей древней Карелии.
3: Кормление оленей и лосей. Общение и прогулки с хаски.
4: Козы и лисы.
3: Карельская кухня и сувениры. И бонус – скидка на проживание и ресторан-парк отель «Лумивара».
4: Эко-этнопарк «Долина водопадов». Вся Карелия в одном месте.
3: Трасса стартовала. 196-й километр.

место, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

подосходни, не уйти сегодня. Он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах,

0: и душевное на Дорожном.
1: С вами на волнах Дорожного радио Юрий Антонов. Желаю вам хорошего дня и всего самого хорошего.

0: Реклама.
1: Группа компаний «Колоранта» приглашает в команду.
2: Открыты вакансии. Повар и помощник повара. Старший продавец. Главный инженер цеха по переработке рыбы. Работа на достойных условиях.
1: Официальное оформление и стабильные выплаты. Бесплатное питание и спортзал. Скидки для сотрудников.
2: При необходимости предоставляется комфортное проживание.
1: Звоните и записывайтесь на собеседование. Плюс 7 921 018 11 80.
2: «Колоранта». Стабильная работа с понятными условиями и честной оплатой.
3: Избушка, избушка, стань к лесу задом, ко мне передом.
4: Чего надо?
3: Стоял себе задом, к ему беднее, тем фасадом.
5: База отдыха «Аляска». Избушки – это не для вас. Уютные и стильные дома на первой береговой линии Ладоги. Зона барбекю с мангалом и терраса с плерами. Бани, чаны и купели. Прокат велосипедов, лодок и сапов. База «Аляска». Комфорт до мелочей. Поселок Кокуниеми в 11 километрах от Лахденпохья. 8-982-010-0010. Сайт базааляска.ру.
6: Человеку без воды и ни туды, и ни суды.
5: Компания «Аквадрил» из Выборга. 20 лет работы по скальным породам Приозерского района. 2500 скважин и довольных клиентов. Бурение в гранитах, насосы и фильтры. «Аквадрил». Пришли, решили, пробурили. «Аквадрил.ру». «Аквадрил.ру».
7: История Великой войны и Великой победы. Секретный бункер финского командования. Гора Филина. Уникальный военный комплекс в окружении леса. Единственный в России музей в скале. 750 квадратных метров настоящей истории. Экскурсии ежедневно. Рекомендовано к посещению Министерством культуры Республики Карелия. Город Лахденпохья. Бункер «Гора Филина». Прошлое ждет. Телефон 8-921-222-19-16. Сайт garafilina.ru.
1: Магазин «Продукты Казахстана». Вкусные решения для всех без исключения. Огромный выбор кондитерских изделий. Конфеты и шоколад, печенье и пряники и многое другое.
8: Маловато будет!
1: Чай натуральный, крупнолистовой и гранулированный. Разных сортов.
8: Маловато, понимаешь? Маловато будет!
1: А еще макаронные изделия, различные сорта муки, крупы и масла.
8: Вот это мой размертик.
1: Магазин «Продукты Казахстана». Свежие и качественные каждый день. Приозерск, Калинина, 11.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81.
9: Реклама.
10: Забота о здоровье – ключ к долголетию. Приглашаем жителей Петербурга и области на диспансеризацию с полисом ОМС. Сагаз-Мед. Выбор миллионов. Забота о каждом. 8 800 100 0702. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
11: Я живу в море.
12: И я.
13: И я.
14: И я тоже.
15: И я.
16: И мы.
1: Присоединяйтесь к нам. Семейный жилой квартал «Огни залива». Этой весной скидки на семейные квартиры до 1 миллиона при единовременной оплате. «Огни залива». 611-05-50.
17: Застройщик ООО «Дюргусский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
18: Окна лайк.

0: Если все сделать правильно, дом послужит не одному поколению. Поэтому систему отопления я доверил компании «Ленгаз». Работают качественно и недорого. «Ленгаз». Система отопления в частном доме под ключ. Все газовое оборудование на «Ленгаз.ру».
1: Дорожное радио.

0: представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Пап, а как правильно, форельская форель или карельская карель?
2: Правильно, форельская карель. Тьфу ты.
3: Грамматии, вы совсем уже оба.
1: Карельская форель. Запомнили?
4: А как не запомнить? Форель охлажденная и слабосоленая, горячего и холодного копчения, а еще свежий и копченый осетр. И, конечно, вкуснейшая икра. Магазин «Карельская форель». Легко запомнить, легко найти. Приозерск, на заправке «Газпром».
5: Избушка, избушка, стань к лесу задом, ко мне передом.
6: Чего надо? Стоял себе задом, так ем обеденье тем фасадом.
4: База отдыха «Аляска». Избушки – это не для вас. Уютные и стильные дома на первой береговой линии Ладоги. Зона барбекю с мангалом и терраса с пледами. Бани, чаны и купели. Прокат велосипедов, лодок и сапов. База «Аляска». Комфорт до мелочей. Поселок Кокуниеми в 11 километрах от Лахденпохья. 8-982-010-0010. Сайт базааляска.ру.
7: Древняя тропа к заброшенной финской ГЭС. Красивейший водопад со смотровой площадкой. Загадки прошлого великой страны. Экопарк «Водопад Митсямикли». Пройти по живописной тропе, ощутить дыхание времени, успеть увидеть и запомнить. Экопарк «Водопад Митсямикли». Ежедневно с 10 до 20 часов. По пути с Лахденпохья до Сартовала. Трасса А-121. 3 километра от поворота на станцию Нива.
8: Внимание! Мы разобьем ваши представления о ценах на окна.
9: Качественные окна нового поколения в Приозерском районе. Без торговой наценки. Напрямую с оконного завода «Лабрадор». Бесплатная доставка из Санкт-Петербурга. Сейчас действуют сезонные скидки. Ждем вас. Соснова, вокзальная 6А. Приозерск, Ленинградское шоссе, 33. Телефон 944-12-90. 944-12-90.
10: Володя, не устал еще? Передохнуть надо, третий час за рулем. Давай в Приозерске остановимся, кофе попьем.
11: Давай, посмотри в Яндексе, где там кофе. Только не на заправке, я там пить не буду, ты же знаешь.
10: Кофейня «Фундук». Ого, 5 звезд. 300 метров от трассы. И камин у них есть. Поворачивай.
12: Вы приехали.
13: Кофейня «Фундук». Приозерск, Жуковского, 4. Профессионально готовим кофе. С 8 утра до 8 вечера.
14: За морями мы бывали, но такого не видали.
15: Нет вкуснятины такой, как в Акуловке родной.
14: Вот форелька копченая, на огне золоченая.
15: Вот на сливочках уха и свежайшая икра.
14: Стейки в дивном маринаде. Угощайтесь, бога ради.
15: Растягая и калитки, и вкуснейшие напитки.
14: Кто в Акуловку придет, тот голодным не уйдет.
15: Магазин-кафе «Акуловка», Приозерск-Ленинградское шоссе, 54, рядом с заправкой «Лукойл».
14: Акуловка.
15: Нас и здесь неплохо кормят.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81.
16: Реклама.
17: На шашлыки поездка вскоре. Купим мясо в Светофоре. Майская прожарка цен во всех магазинах сети. Карбонат свиной 1 килограмм от 384 рублей. И многое другое. Не переплачивайте. Приходите к нам.
18: 16 мая в городе Новой Ладоге. Ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня мы отправимся в Хабаровский край. Здесь, на территории опережающего развития, при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, работает Амурская лесопромышленная компания. Она входит в группу предприятий полного цикла. От заготовки древесины до переработки и поставок готовой продукции потребителям. Ключевое предприятие холдинга «Даллеспром» входит в список системообразующих организаций Минпромторга. Компания является лидером российского лесного экспорта, а ее производство ведут по современным стандартам. На предприятиях ждут не только специалистов традиционных для отрасли профессий, но и тех, кто готов освоить редкие для региона направления. Например, операторов гидравлических прессов. Этому обучают прямо в компании с последующим трудоустройством. Предприятие заботится о комфортных условиях труда. Предусмотрены возможности бесплатного или льготного посещения бассейна, катка и тренажерных залов. Расширенный пакет ДМС распространяется на членов семьи. Кадры в приоритете. Поэтому здесь выстроена системная работа с учебными заведениями. В Амурске партнер – политехнический техникум. В Комсомольске на Амуре сразу три площадки. Лесопромышленный техникум, строительный колледж и государственный университет. В Хабаровске – дорожно-строительный техникум и Тихоокеанский государственный университет. Студенты проходят практику на реальном производстве, а целевые договоры позволяют им начать карьеру сразу после выпуска. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
0: Реклама.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
5: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
7: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой «Ревалгин». «Ревалгин» поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
11: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
12: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
14: А давай, только шашлык еще возьмем.
13: А где самый вкусный?
14: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
15: Чижик! Подробности на сайте чижик.клаб.
16: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
17: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста Сплат в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров. 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
18: В ленте.
19: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Приозерск, 107.6 FM. Вместе в пути. Лидер часа. Реклама. История Великой войны и Великой победы. Секретный бункер финского командования. Гора Филина. Уникальный военный комплекс в окружении леса. Единственный в России музей в скале. 750 квадратных метров настоящей истории. Экскурсии ежедневно. Рекомендовано к посещению Министерством культуры Республики Карелия. Город Лахденпохья. Бункер «Гора Филина». Прошлое ждет. Телефон 8-921-222-19-16. Сайт горафилина.ру.
1: Помните, как раньше мамы и папы бережно несли свои любимые оправы в оптику, чтобы вставить новые стекла? Сегодня модное оправо не редкость, а важная часть стильного образа. И хорошо видеть тоже модно. Чтобы видеть и выглядеть отлично, приходите за стеклами в оптику «За стеклом». У нас линзы от мировых брендов, оправы на любой вкус. Поможем подобрать идеальный вариант, чтобы вы отлично видели и уверенно выглядели. Оптика «За стеклом». Оптика для всей семьи. 8-800-600-2606. Приозерск, Красноармейская, 6.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: отдых в 2, 4, 10 местных домиках, а также в гостинице.
1: Баня и русская кухня.
0: Уютные беседки и детская площадка. Стоянка авто на территории базы.
1: И, конечно, прокат лодок, охота и рыбалка.
0: Идеальное место для проведения свадеб, юбилеев и просто для отдыха.
1: База «Робинзон». Хорошо в любой сезон. Поселок Синева, на берегу озера Вуоксы. Телефон 8-931-228-75-65.

0: Реклама.
1: Покупаю я как-то рыбку в Финляндии. А вы не были в Финляндии?
2: Финляндия, Финляндия. Не надо нам ни в какую Финляндию. Нас и здесь неплохо кормят.
3: Фирменный магазин свежей рыбы «Акуловка». Все как в Финляндии, только ближе.
4: Собственное форелевое хозяйство. Коптим по финским технологиям, только на ольховой щепе.
3: Свежая рыба прямо из садка. И собственное кафе, где можно попробовать растягай.
4: А также вкуснейшие рыбные пельмени собственного производства.
3: Магазин «Акуловка». Лахденпохья. Ленинградское шоссе 38В. Заходите. Акуловка.ком.
5: Группа компаний «Колоранта» приглашает в команду.
6: Открыты вакансии. Повар и помощник повара. Старший продавец. Главный инженер цеха по переработке рыбы. Работа на достойных условиях.
7: Официальное оформление и стабильные выплаты. Бесплатное питание и спортзал. Скидки для сотрудников.
6: При необходимости предоставляется комфортное проживание.
7: Звоните и записывайтесь на собеседование. Плюс 7-921-018-1180.
6: «Колоранта». Стабильная работа с понятными условиями и честной оплатой.
8: Эй, люди добрые! Испробуйте хлеба вкуснейшего от завода Приозерского. Да в булочное, что на Ленина 20. Ассортимент богатейший, свежесть необычайная, да и рецептура старая. Добрая, что без консервантов. А какие торты и пироги делаем? Загляденье и объедение. На день рождения, на юбилей, да на свадьбу шумную. Лакомство приятное. Приходи, народ честной, на Ленина 20. В булочную, да отведай-ка хлебушка нашего Приозерского.
3: Телефон для заказа тортов, пирогов 354-64. 354-64.
9: Посетить весною надо всем долину водопадов.
10: Ты к весенним чудесам прикоснись скорее сам.
9: Оборудованная тропа вдоль каскада водопадов. Подвесные мосты, подсветка и смотровые площадки.
10: Настоящая кузница и музей древней Карелии.
9: Кормление оленей и лосей. Общение и прогулки с хаски.
10: Козы и лисы.
9: Карельская кухня и сувениры. И бонус – скидка на проживание и ресторан-парк отель «Лумивара».
10: Эко-этнопарк «Долина водопадов». Вся Карелия в одном месте.
9: Трасса стартовала. 196-й километр.
11: Магазин «Продукты Казахстана». Вкусные решения для всех без исключения. Огромный выбор кондитерских изделий. Конфеты и шоколад, печенье и пряники и многое другое.
12: Маловато будет.
11: Чай натуральный, крупнолистовой и гранулированный. Разных сортов.
12: Маловато, понимаешь? Маловато будет.
11: А еще макаронные изделия, различные сорта муки, крупы и масла.
12: Вот это мой размертик.
11: Магазин «Продукты Казахстана». Свежие и качественные каждый день. Приозерск, Калинина, 11.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Реклама.
13: 16 мая в городе Новой Ладоге. Ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.
14: Забота о здоровье – ключ к долголетию. Приглашаем жителей Петербурга и области на диспансеризацию с полисом ОМС. Сагаз-Мед. Выбор миллионов. Забота о каждом. 8 800 100 0702. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хельрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
5: О главном.
4: Госдума обсудит ряд новшеств в миграционной сфере. Так, правительство предложило с 1 июля повысить госпошлину за прием или выход из российского гражданства. Согласно внесенному на рассмотрение Нижней палаты парламента документу, услуга подорожает почти в 12 раз до 50 тысяч рублей. За выдачу вида на жительство кабинет министров предлагает взимать 30 тысяч рублей. Новшество не коснется уроженцев Советского Союза, участников госпрограммы по переселению соотечественников и членов их семей, а также иностранцев, заключивших контракт о службе в период СВО. Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию на круизном лайнере MV Hondius. Корабль следовал из Аргентины в Кабо-Верде, когда на борту произошла вспышка хантавируса. Было зарегистрировано 6 случаев заражения, один из них подтвержден лабораторно. Российское ведомство уже направило запрос в Нидерланды, под флагом которых курсирует судно. Сейчас круизный лайнер стоит на якоре у берегов Кабо-Верде. Всемирная организация здравоохранения подчеркнула, что передача вируса от человека к человеку крайне редка. Организация оказывает необходимую поддержку пассажирам и экипажам. Мировые авиакомпании сократили в майских расписаниях 2 миллиона пассажирских мест. Причиной стал конфликт на Ближнем Востоке при участии Ирана, США и Израиля, начавшийся в конце февраля. Из-за него цены на авиатопливо выросли почти на 84%. В Европе запасов авиакеросина осталось примерно на 6 недель, сообщает издание Financial Times. Сменился главнокомандующий воздушно-космических сил России. На место Виктора Авзалова назначен генерал-полковник Александр Чайка, сообщило агентство РБК. Бывший заместитель начальника генштаба Александр Чайка удостоен звания Героя России и ряда госнаград. Ранее он неоднократно командовал группировкой российских войск в Сирии, а также возглавлял Восточный военный округ. Плановые корпоративные отпуска начались у российских автопроизводителей. АвтоВАЗ не будет работать до 13 мая. Автопроизводитель готовится к выпуску нового кроссовера «Лада Азимут» и модернизирует линию сборки семейства «Лада Нива». К 18 мая конвейеры АвтоВАЗа запустят поэтапно. Горьковский автозавод ушел в плановый отпуск на неделю, до 8 мая. Там ведут сервисное обслуживание оборудования, которое невозможно без остановки сборочной и других линий предприятия.
3: Новости. На Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Летняя терраса «Акуловка». Время наслаждения. Вкуснейшие наггетсы из домашней индейки. Сочные кусочки форели во фритюре. Ароматные ножки домашнего цыпленка. Все из собственных фермерских продуктов. И, конечно, свежайшая продукция нашей форелевой фермы. Магазин «Акуловка». Море удовольствия. Лагденпохья, Ленина 41, напротив кирхи.
2: Группа компаний «Колоранта» приглашает в команду.
3: Открыты вакансии. Повар и помощник повара. Старший продавец. Главный инженер цеха по переработке рыбы. Работа на достойных условиях.
2: Официальное оформление и стабильные выплаты. Бесплатное питание и спортзал. Скидки для сотрудников.
3: При необходимости предоставляется комфортное проживание.
2: Звоните и записывайтесь на собеседование. Плюс 7 921 018 11 80.
3: «Колоранта». Стабильная работа с понятными условиями и честной оплатой.
4: Заявлять, что хороший стритфуд доступен только в больших городах, равносильно тому, что мой голос можно услышать только на федеральных каналах. «Dogs House» – авторский стритфуд в Приозерске. От Артура Амосова. Качество на всех этапах приготовления. От поставщиков до ваших оценок. «Dogs House», Приозерск, Северопарковая, 1. ДК «Северопарковый».
5: Древняя тропа к заброшенной финской ГЭС. Красивейший водопад со смотровой площадкой. Загадки прошлого великой страны. Экопарк «Водопад Митсемикли». Пройти по живописной тропе, ощутить дыхание времени, успеть увидеть и запомнить. Экопарк «Водопад Митсемикли». Ежедневно с 10 до 20 часов. По пути с Лахденпохья до Сартовала. Трасса А-121. 3 километра от поворота на станцию Нива.

0: отдых в 2, 4, 10 местных домиках, а также в гостинице.
1: Баня и русская кухня.
0: Уютные беседки и детская площадка. Стоянка авто на территории базы.
1: И, конечно, прокат лодок, охота и рыбалка.
0: Идеальное место для проведения свадеб, юбилеев и просто для отдыха.
1: База «Робинзон». Хорошо в любой сезон. Поселок Синева, на берегу озера Вуоксы. Телефон 8-931-228-75-65.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81.
3: Реклама.
4: Ростровелокс. Проверенная временем технология строительства теплых монолитных домов в несъемной опалубке.
5: Выбрать проект и найти подрядчиков, а также рассчитать стоимость строительства по технологии Велокс можно на сайте rostro-velox.ru или по телефону плюс 7-812-326-29-29.
4: Плюс 7-812-326-29-29.

0: представляет. Афиша «Дальний Восток».
1: Дальний Восток сегодня – это место, где кипит жизнь. Экономика растет, культура развивается. Регион приятно удивляет многообразием ярких событий. С 18 мая по 5 июня во Владивостоке в четвертый раз пройдет гастрофестиваль «Минтая» о «Мегавкус». Мероприятие традиционно состоит из уличного и ресторанного форматов. Первая часть развернется на набережной спортивной гавани с 29 по 31 мая. А с 18 мая по 5 июня к фестивалю присоединятся рестораны города. Гостей ждут гастрозавтраки и гастроужины. В меню – колья, тельная, уха, пельмени, икряники и заливное из минтая. Впервые в рамках фестиваля состоится конкурс среди студентов кулинарных колледжей Приморья «О Мега Баттл». Они поборются за титул «Минталье» – лучшего повара по приготовлению минтая. Узнать больше об интересных событиях регионов можно на сайте дальневосток2030.рф.
0: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
2: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте Havail.ru.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
7: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
8: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделу «Автокредит».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
10: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
11: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
10: Добронравов, Шукшина, Быстров.
12: Нам проводник нужен.
10: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
12: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Приозерск, 107.6 FM. Вместе в пути. Лидер часа. Реклама.
1: Древняя тропа к заброшенной финской ГЭС. Красивейший водопад со смотровой площадкой. Загадки прошлого великой страны. Экопарк «Водопад Митсемикли». Пройти по живописной тропе, ощутить дыхание времени, успеть увидеть и запомнить. Экопарк «Водопад Митсемикли». Ежедневно с 10 до 20 часов. По пути с Лахденпохья до Сартовала. Трасса А-121. 3 километра от поворота на станцию Нива.
2: Бабуль, а бабуль, есть хочу.
3: А я чего?
2: Пельмешек бы домашних или пирожков.
3: Эх, внучок, это тебе в теремок надо.
2: Какой теремок?
3: Магазин такой в Саперном. Там теперь кафе-аквариум. Хошь, тебя вкусно обедом накормят. Кухня у них домашняя. И мне готовить не надо. Так вкусно у меня не получится. А цены, внучек, так тебя очень порадуют.
4: Магазин «Теремок» и кафе-аквариум в Саперном. Домашняя кулинария и продукты отменного качества для всех. Школьная 10А, рядом с Приозерским шоссе. Магазин «Продукты Казахстана». Вкусные решения для всех без исключения. Огромный выбор кондитерских изделий. Конфеты и шоколад, печенье и пряники и многое другое.
5: Маловато будет!
4: Чай натуральный, крупнолистовой и гранулированный. Разных сортов.
5: Маловато, понимаешь? Маловато будет!
4: А еще макаронные изделия, различные сорта муки, крупы и масла.
5: Вот это мой размертик.
4: Магазин «Продукты Казахстана». Свежие и качественные каждый день. Приозерск, Калинина, 11.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

И вот я снова здесь, и ты придешь обратно. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки.

0: Реклама.
1: Магазин настоящей итальянской одежды «Итали». Ваш персональный гид по итальянской моде. Одежда, обувь и аксессуары известных брендов. Для него и для нее. Стильные коллекции на любой вкус и кошелек. Магазин итальянской одежды «Итали». Стиль и красота без границ. Приозерск, Калинина, 11.
2: Группа компаний «Колоранта» приглашает в команду.
3: Открыты вакансии. Повар и помощник повара. Старший продавец. Главный инженер цеха по переработке рыбы. Работа на достойных условиях.
4: Официальное оформление и стабильные выплаты. Бесплатное питание и спортзал. Скидки для сотрудников.
3: При необходимости предоставляется комфортное проживание.
4: Звоните и записывайтесь на собеседование. Плюс 7-921-018-11-80.
5: «Колоранта». Стабильная работа с понятными условиями и честной оплатой.
6: Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом.
7: Чего надо? Стоял себе задом, так я могу тебе не тем фасадом.
8: База отдыха «Аляска». Избушки – это не для вас. Уютные и стильные дома на первой береговой линии Ладоги. Зона барбекю с мангалом и терраса с пледами. Бани, чаны и купели. Прокат велосипедов, лодок и сапов. База «Аляска». Комфорт до мелочей. Поселок Кокуниеми в 11 километрах от Лахденпохья. 8-982-010-0010. Сайт базааляска.ру.
9: Человеку без воды и ни туды, и ни суды.
8: Компания «Аквадрил» из Выборга. 20 лет работы по скальным породам Приозерского района. 2500 скважин и довольных клиентов. Бурение в гранитах, насосы и фильтры. «Аквадрил». Пришли, решили, пробурили. «Аквадрил.ру». «Аквадрил.ру».
10: Володя, не устал еще? Передохнуть надо, третий час за рулем. Давай в Приозерске остановимся, кофе попьем.
11: Давай, посмотри в Яндексе, где там кофе. Только не на заправке, я там пить не буду, ты же знаешь.
10: Кофейня «Фундук». Ого, 5 звезд. 300 метров от трассы. И камин у них есть. Поворачивай.
12: Вы приехали.
13: Кофейня «Фундук». Приозерск, Жуковского, 4. Профессионально готовим кофе. С 8 утра до 8 вечера.
14: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81.
0: Реклама.
15: Кто-то о нем мечтает, кто-то к нему летит, а я живу у моря.
16: Семейный жилой квартал «Огни залива», Ленинский проспект, Дудорговский канал, школы, детские сады, полная отделка. Этой весной беспроцентная рассрочка от застройщика от 60 тысяч рублей в месяц. Подробности на огнизалива.ру.
17: Застройщик ООО «Дудорговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
18: Санкт-Петербургский университет технологий, управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8-800-686-76.

миром. Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас, если у вас, если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас, если у вас, если у вас друга нет, друга нет.

0: душевное на дорожном.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

мчится, летит маршрутка, сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще

0: Реклама.
1: Группа компаний «Колоранта» приглашает в команду.
2: Открыты вакансии. Повар и помощник повара. Старший продавец. Главный инженер цеха по переработке рыбы. Работа на достойных условиях.
1: Официальное оформление и стабильные выплаты. Бесплатное питание и спортзал. Скидки для сотрудников.
2: При необходимости предоставляется комфортное проживание.
1: Звоните и записывайтесь на собеседование. Плюс 7-921-018-11-80.
2: «Колоранта». Стабильная работа с понятными условиями и честной оплатой.
3: Заявлять, что хороший стритфуд доступен только в больших городах, равносильно тому, что мой голос можно услышать только на федеральных каналах. Dogs House. Авторский стритфуд в Приозерске. От Артура Амосова. Качество на всех этапах приготовления. От поставщиков до ваших оценок. Dogs House. Приозерск. Северопарковая 1. ТК Северопарковый.
4: Эх, заходи, народ! Хлебная лавка в гости зовет!
5: У нас домашняя еда с пылу с жару всегда!
4: Блинчики да пирожки! Оближешь пальчики!
5: Позавтракать да пообедать! Свежего кофейку отведать!
4: Фирменный кафетерий от Приозерского хлебозавода! Вкуснейшие пирожки, блинчики, а также кофе, мороженое и пироги!
5: Покушайте у нас или сделаем пирог на заказ!
4: Хлебная лавка на Ленина 20. Заглядение и объедение!
5: Заказ пирогов по телефону 3546. 4.
6: Бабуль, а бабуль, есть хочу.
7: А я чего?
6: Пельмешек бы домашних или пирожков.
7: Эх, внучок, это тебе в теремок надо.
6: Какой теремок?
7: Магазин такой в Саперном. Там теперь кафе-аквариум. Хошь, тебя вкусно обедом накормят. Кухня у них домашняя. И мне готовить не надо. Так вкусно у меня не получится. А цены, внучек, так тебя очень порадуют.
8: Магазин «Теремок» и кафе-аквариум в Саперном. Домашняя кулинария и продукты отменного качества для всех. Школьная 10А, рядом с Приозерским шоссе.
9: За морями мы бывали, но такого не видали.
10: Нет вкуснятины такой, как в Акуловке родной.
9: Вот форелька копченая, на огне золоченая.
10: Вот на сливочках уха и свежайшая икра.
9: Стейки в дивном маринаде. Угощайтесь, бога ради.
10: Растягая и калитки, и вкуснейшие напитки.
9: Кто в Акуловку придет, тот голодным не уйдет.
10: Магазин-кафе «Акуловка», Приозерск-Ленинградское шоссе, 54, рядом с заправкой «Лукойл».
9: «Акуловка».
11: Нас и здесь неплохо кормят.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81.
12: Реклама.
13: Эти славные погоды май зовет к родным местам. И на дачах все в заботах. Это, конечно, в радость нам. В Светофоре сезонные поставки товаров для дачного интерьера. Не переплачивайте, приходите к нам.
14: 16 мая в городе Новой Ладоге. Ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.

0: www.altoprofil.ru. Фасадные панели и сайдинг.
1: Альтопрофиль. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
2: Ура!
1: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
3: Я за Родину воюю! За Россию!
1: Для лиц старше 12 лет.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
5: Яркое приключение для всей семьи.
6: Я покажу тебе мир.
7: Обалдеть!
5: Большое кино про большие машины.
8: Грузовики, за работу!
5: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Приозерск, 107.6 FM. Вместе в пути. Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: простые расчеты, безопасные дни и романтические камеры фиксации. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Британские ученые вывели формулу идеальной парковки. Подождите ехидничать, сейчас объясню. Все началось с исследования, которое провела одна автокомпания. Выяснилось, что 57% британских водителей не уверены в своей способности грамотно припарковать машину. Кроме того, 32% автовладельцев проезжают мимо свободных мест на парковке, даже не пытаясь в них вписаться, потому что не могут понять, поместится ли туда их автомобиль. Все, задача поставлена. И профессор Лондонского университета Симон Блэкберн занялся расчетами. В результате появилась замечательная формула. В нее входят всего 5 переменных. И она дает возможность любому водителю путем несложных математических расчетов на уровне студента физмата Бауманки спокойно и не торопясь решить проблему парковки. А вот канадские ученые выяснили, какие дни самые безопасные для управления автомобилем. Все просто. Ими являются любые воскресенья июня. По статистике, в эти дни водители раздражаются меньше всего. Соответственно, снижается риск попасть в ДТП. Названные самые опасные дни для вождения – это вторники сентября. Причем речь идет о времени утреннего часа пик. Именно в этот момент водители склонны к агрессии гораздо больше. Да что мы все о серьезном. Вот в швейцарской коммуне Кёниц в свое время на полном серьезе обсуждали романтический порыв камеры фиксации скорости. Прибор отснял симпатичную уточку, летящую на небольшой высоте со скоростью 52 км в час вместо положенных 30 на этом участке. Вот вроде и от работы никто не отвлекался, и художественный процесс налицо. Все бы ничего, только спустя 3 дня ситуация повторилась один в один. Утка, превышение скорости, фотка. Между прочим, в полиции отметили, что если бы на этом участке дороги с такой скоростью проехала бы машина, ее водителя лишили бы прав на месяц или оштрафовали на солидную сумму. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама. Мечтаете о своем острове? Это реально. Плавучие дома «Акуловка». Отдельный островок с мангальной зоной, собственной сауной, вай-фаем и лодкой на веслах. Фантастический вид на Шхеры, рыбалка и полный покой. Плавучие дома «Акуловка». Позволь себе остров. 8-911-428-2020.
1: Группа компаний «Колоранта» приглашает в команду.
2: Открыты вакансии. Повар и помощник повара. Старший продавец. Главный инженер цеха по переработке рыбы. Работа на достойных условиях.
1: Официальное оформление и стабильные выплаты. Бесплатное питание и спортзал. Скидки для сотрудников.
2: При необходимости предоставляется комфортное проживание.
1: Звоните и записывайтесь на собеседование. +7 921 018 11 80.
2: «Колоранта». Стабильная работа с понятными условиями и честный оплатой.
3: Человеку без воды и ни туды, и ни суды.
0: Компания «Аквадрил» из Выборга. 20 лет работы по скальным породам Приозерского района. 2500 скважин и довольных клиентов. Бурение в гранитах, насосы и фильтры. «Аквадрил». Пришли, решили, пробурили. «Аквадрил.ру». «Аквадрил.ру». История Великой войны и Великой победы. Секретный бункер финского командования. Гора Филина. Уникальный военный комплекс в окружении леса. Единственный в России музей в скале. 750 квадратных метров настоящей истории. Экскурсии ежедневно. Рекомендовано к посещению Министерством культуры Республики Карелия. Город Лахденпохья. Бункер «Гора Филина». Прошлое ждет. Телефон 8-921-222-19-16. Сайт горафилина.ру.
4: Помните, как раньше мамы и папы бережно несли свои любимые оправы в оптику, чтобы вставить новые стекла? Сегодня модное оправо не редкость, а важная часть стильного образа. И хорошо видеть тоже модно. Чтобы видеть и выглядеть отлично, приходите за стеклами в оптику «За стеклом». У нас линзы от мировых брендов, оправы на любой вкус. Поможем подобрать идеальный вариант, чтобы вы отлично видели и уверенно выглядели. Оптика «За стеклом». Оптика для всей семьи. 8-800-600-2606. Приозерск, Красноармейская, 6.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Глава Дагестана Сергей Меликов ушел в отставку. Временно исполняющим обязанности руководителя республики назначен Федор Щукин. Ранее он занимал пост председателя Верховного суда Дагестана. Отставку Сергея Меликова уже принял президент Владимир Путин. Напомню, что Меликов занимал пост главы региона с октября 2021 года. До этого он был членом Совета Федерации от Ставропольского края. Московский ЦСКА объявил об уходе главного тренера Фабио Челестини. Это произошло за два дня до важного матча финала пути регионов Кубка России с московским «Спартаком». Фабио Челестини возглавил футбольный ЦСКА летом прошлого года после ухода предыдущего главного наставника команды Марка Николича. Исполнять обязанности главного тренера команды назначен Дмитрий Игдисамов. Литва ограничила въезд большегрузам из России и Белоруссии, если в их баках остается свыше 200 литров солярки. По заявлениям литовской стороны, такая мера введена до конца будущего года. Ограничение направлено на борьбу с нелегальным сливом дизельного топлива из большегрузных автомобилей. Власти Литвы заявили, что такие действия якобы ежемесячно лишают страну 2 с лишним миллиона евро налогов. Схожие лимиты действуют в соседней Латвии. В Польше норма ввоза топлива составляет 600 литров, а в Финляндии 400. Правительство списало 2/3 долгов по бюджетным кредитам 21 региону. Среди них Нижегородская и Самарская области, Удмуртия, Чувашия, Карелия, Пермские, Хабаровские края и Ненецкий автономный округ. Объем списаний превысил 114 миллиардов рублей. Как пояснил Кабинет министров, такое решение позволит снизить долговую нагрузку на местные бюджеты и направить высвободившиеся деньги на развитие экономики. В Верхней Пышме продолжают готовить вагоны поездов будущей высокоскоростной магистрали от Москвы до Петербурга. На заводе «Уральские локомотивы» завершили окраску первых трех вагонов. Они будут черно-серого цвета с эффектом металлик. Состав и технологии разработаны специально, чтобы защитить поезд, который должен разогнаться до 400 км в час. Первый 8-вагонный состав для будущей высокоскоростной магистрали планируют собрать до конца года. На 2027 намечены сертификационные испытания на участке от Твери до Зеленограда, а запустить в эксплуатацию скоростную железную дорогу от Москвы до Петербурга планируют в 2028.
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Пап, а как правильно, форельская форель или карельская карель?
2: Правильно, форельская карель. Тьфу ты.
3: Грамматии, вы совсем уже оба.
1: Карельская форель. Запомнили?
4: А как не запомнить? Форель охлажденная и слабосоленая, горячего и холодного копчения, а еще свежий и копченый осетр. И, конечно, вкуснейшая икра. Магазин «Карельская форель». Легко запомнить, легко найти. Приозерск, на заправке «Газпром».
5: Группа компаний «Колоранта» приглашает в команду.
6: Открыты вакансии. Повар и помощник повара. Старший продавец. Главный инженер цеха по переработке рыбы. Работа на достойных условиях.
5: Официальное оформление и стабильные выплаты. Бесплатное питание и спортзал. Скидки для сотрудников.
6: При необходимости предоставляется комфортное проживание.
5: Звоните и записывайтесь на собеседование. Плюс 7 921 018 11 80.
6: «Колоранта». Стабильная работа с понятными условиями и честной оплатой. Латой.
7: Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом.
8: Чего надо? Стоял себе задом, так я мобить тебя тем фасадом.
4: База отдыха «Аляска». Избушки – это не для вас. Уютные и стильные дома на первой береговой линии Ладоги. Зона барбекю с мангалом и терраса с пледами. Бани, чаны и купели. Прокат велосипедов, лодок и сапов. База «Аляска». Комфорт до мелочей. Поселок Кокуниеми в 11 километрах от Лахденпохья. 8-982-010-0010. Сайт базааляска.ру.
9: Посетить весною надо всем долину водопадов.
10: Ты к весенним чудесам прикоснись скорее сам.
9: Оборудованная тропа вдоль каскада водопадов. Подвесные мосты, подсветка и смотровые площадки.
10: Настоящая кузница и музей древней Карелии.
9: Кормление оленей и лосей. Общение и прогулки с хаски.
10: Козы и лисы.
9: Карельская кухня и сувениры. И бонус – скидка на проживание и ресторан-парк «Отель Лумивара».
10: Эко-этнопарк «Долина водопадов». Вся Карелия в одном месте.
9: Трасса стартовала. 196-й километр.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8 921 094 81 81. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Покупаю я как-то рыбку в Финляндии. А вы не были в Финляндии?
2: Финляндия, Финляндия. Не надо нам ни в какую Финляндию. Нас и здесь неплохо кормят.
3: Фирменный магазин свежей рыбы «Акуловка». Все как в Финляндии, только ближе.
4: Собственное форелевое хозяйство. Коптим по финским технологиям, только на ольховой щепе.
3: Свежая рыба прямо из садка. И собственное кафе, где можно попробовать растягай.
4: А также вкуснейшие рыбные пельмени собственного производства.
3: Магазин «Акуловка». Лахденпохья. Ленинградское шоссе 38В. Заходите. Акуловка.ком.
5: Хочешь отдых от души? На базу «Михайловская» спеши.
6: Рыбалочка на островах? Клев такой, что просто ах!
5: Отдых в баньке с бильярдом. Будет пару вас что надо.
6: База «Михайловская». Коттеджи от 2 до 30 человек.
5: Банкетный зал для любого мероприятия.
6: Лодки, моторы, катера. На прокат. Доставка на острова в Оксы.
5: База «Михайловская». 103 километр Приозерского шоссе. Рядом с Кротово. 8-921-945-65-69.
7: Заявлять, что хороший стритфуд доступен только в больших городах, равносильно тому, что мой голос можно услышать только на федеральных каналах. Dogs House. Авторский стритфуд в Приозерске. От Артура Амосова. Качество на всех этапах приготовления. От поставщиков до ваших оценок. Dogs House. Приозерск. Северопарковая 1. ТК Северопарковый.
8: Володя, не устал еще? Передохнуть надо, третий час за рулем. Давай в Приозерске остановимся, кофе попьем.
9: Давай. Посмотри в Яндексе, где там кофе. Только не на заправке. Я там пить не буду. Ты же знаешь.
8: Кофейня «Фундук». Ого, 5 звезд. 300 метров от трассы. И камин у них есть. Поворачивай.
10: Вы приехали.
11: Кофейня «Фундук». Приозерск, Жуковского 4. Профессионально готовим кофе. С 8 утра до 8 вечера.
12: За морями мы бывали, но такого не видали.
13: Нет вкуснятины такой, как в Акуловке родной.
12: Вот форелька копченая, на огне золоченая.
13: Вот на сливочках уха и свежайшая икра.
12: Стейки в дивном маринаде. Угощайтесь, бога ради.
13: Растягай и калитки, и вкуснейшие напитки.
12: Кто в Акуловку придет, тот голодным не уйдет.
13: Магазин-кафе «Акуловка», Приозерск, Ленинградское шоссе, 54, рядом с заправкой «Лукойл».
12: «Акуловка».
2: Нас и здесь неплохо кормят.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Мебельный центр «Калина». Все для качественного сна и отдыха.
2: Удобные диваны и кресла со спальным местом.
1: Кровати с ортопедическим основанием и ящиком. Матрасы повышенной комфортности.
2: А также современные кухни со встраиваемой техникой.
1: Компактные прихожие и функциональные гостиные.
2: Вместительные шкафы и комоды в наличии.
1: Прямо сейчас распродажа с выгодой до 70%.
2: Бережная доставка, качественная сборка и монтаж.
1: Мебельный центр «Калина».
2: Приозерск, Ленинградское шоссе, 2.
3: Избушка, избушка, стань к лесу задом, ко мне передом.
4: Чего надо?
3: Стоял себе задом, к ему бедене тем фасадом.
5: База отдыха «Аляска». Избушки – это не для вас. Уютные и стильные дома на первой береговой линии Ладоги. Зона барбекю с мангалом и терраса с пледами. Бани, чаны и купели. Прокат велосипедов, лодок и сапов. База «Аляска». Комфорт до мелочей. Поселок Кукуниеми в 11 километрах от Лахденпохья. 8-982-010-0010. Сайт базааляска.ру.
6: Человеку без воды и ни туды, и ни суды.
7: Компания «Аквадрил» из Выборга. 20 лет работы по скальным породам Приозерского района. 2500 скважин и довольных клиентов. Бурение в гранитах, насосы и фильтры. «Аквадрил». Пришли, решили, пробурили. «Аквадрил.ру». «Аквадрил.ру».
8: История Великой войны и Великой победы. Секретный бункер финского командования. Гора Филина. Уникальный военный комплекс в окружении леса. Единственный в России музей в скале. 750 квадратных метров настоящей истории. Экскурсии ежедневно. Рекомендовано к посещению Министерством культуры Республики Карелия. Город Лахденпохья. Бункер «Гора Филина». Прошлое ждет. Телефон 8-921-222-19-16. Сайт горафилина.ру.
9: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81.
10: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
4: Это история нашей семьи.
3: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
6: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
7: Подконтрольная вам деревня, действуют подпольщики.
6: Добронравов, Шукшина, Быстров.
8: Нам проводник нужен.
6: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Пап, а как правильно, форельская форель или карельская карель?
2: Правильно, форельская карель. Тьфу ты.
3: Грамматии, вы совсем уже оба.
1: Карельская форель.
3: Запомнили?
4: А как не запомнить? Форель охлажденная и слабосоленая, горячего и холодного копчения, а еще свежий и копченый осетр. И, конечно, вкуснейшая икра. Магазин «Карельская форель». Легко запомнить, легко найти. Приозерск, на заправке «Газпром».
5: Заявлять, что хороший стритфуд доступен только в больших городах, равносильно тому, что мой голос можно услышать только на федеральных каналах. Dogs House. Авторский стритфуд в Приозерске. От Артура Амосова. Качество на всех этапах приготовления. От поставщиков до ваших оценок. Dogs House. Приозерск. Северопарковая 1. ТК Северопарковый.
6: Помните, как раньше мамы и папы бережно несли свои любимые оправы в оптику, чтобы вставить новые стекла? Сегодня модное оправо не редкость, а важная часть стильного образа. И хорошо видеть тоже модно. Чтобы видеть и выглядеть отлично, приходите за стеклами в оптику «За стеклом». У нас линзы от мировых брендов, оправы на любой вкус. Поможем подобрать идеальный вариант, чтобы вы отлично видели и уверенно выглядели. Оптика «За стеклом». Оптика для всей семьи. 8-800-600-2606. Приозерск, Красноармейская, 6.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: отдых в 2, 4, 10 местных домиках, а также в гостинице.
1: Баня и русская кухня.
0: Уютные беседки и детская площадка. Стоянка авто на территории базы.
1: И, конечно, прокат лодок, охота и рыбалка.
0: Идеальное место для проведения свадеб, юбилеев и просто для отдыха.
1: База «Робинзон». Хорошо в любой сезон. Поселок Синева, на берегу озера Вуоксы. Телефон 8-931-228-75-65.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио Приозерске. 8-921-094-81-81. Дорожное радио.
3: Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально.

махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: там, как я оторвался от ветра.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.
1: Дорожное, дорожное.
2: Вместе в пути.

0: Реклама.
1: Летняя терраса «Акуловка». Время наслаждения. Вкуснейшие наггетсы из домашней индейки. Сочные кусочки форели во фритюре. Ароматные ножки домашнего цыпленка. Все из собственных фермерских продуктов. И, конечно, свежайшая продукция нашей форелевой фермы. Магазин «Акуловка». Море удовольствия. Лагденпохья, Ленина 41, напротив кирхи.
2: Мебельный центр «Калина». Все для качественного сна и отдыха.
3: Удобные диваны и кресла со спальным местом.
2: Кровати с ортопедическим основанием и ящиком. Матрасы повышенной комфортности.
3: А также современные кухни со встраиваемой техникой.
2: Компактные прихожие и функциональные гостиные.
3: Вместительные шкафы и комоды в наличии.
2: Прямо сейчас распродажа с выгодой до 70%.
3: Бережная доставка, качественная сборка и монтаж.
2: Мебельный центр «Калина».
3: Приозерск, Ленинградское шоссе, 2Б.
4: История Великой войны и Великой победы. Секретный бункер финского командования. Гора Филина. Уникальный военный комплекс в окружении леса. Единственный в России музей в скале. 750 квадратных метров. Настоящий.

0: настоящие истории. Экскурсии ежедневно. Рекомендовано к посещению Министерством культуры Республики Карелия. Город Лахденпохья. Бункер «Гора Филина». Прошлое ждет. Телефон 8-921-222-19-16. Сайт горафилина.ру.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Дорожное радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежная спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве,

только, чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

мы с тобой. Знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Реклама.
1: Покупаю я как-то рыбку в Финляндии. А вы не были в Финляндии?
2: Финляндия, Финляндия. Не надо нам ни в какую Финляндию. Нас и здесь неплохо кормят.
3: Фирменный магазин свежей рыбы «Акуловка». Все как в Финляндии, только ближе.
4: Собственное форелевое хозяйство. Коптим по финским технологиям, только на ольховой щепе.
3: Свежая рыба прямо из садка. И собственное кафе, где можно попробовать растягай.
4: А также вкуснейшие рыбные пельмени собственного производства.
3: Магазин «Акуловка». Лахденпохья. Ленинградское шоссе 38В. Заходите. Акуловка.ком.
5: Хочешь отдых от души? На базу «Михайловская» спеши.
6: Рыбалочка на островах? Клев такой, что просто ах!
5: Отдых в баньке с бильярдом. Будет пару вас что надо.
6: База «Михайловская». Коттеджи от 2 до 30 человек.
5: Банкетный зал для любого мероприятия.
6: Лодки, моторы, катера. На прокат. Доставка на острова в Ооксы.
5: База «Михайловская». 103 километр Приозерского шоссе. Рядом с Кротово. 8-921-945-65-69.
7: Магазин «Реквием» предлагает ритуальные принадлежности, памятники по низким ценам, оградки более 30 видов, изготовление фотоэмалей, ленточки на заказ с любой надписью, доставка и установка в Приозерске и Приозерском районе. Хранение у нас до момента установки бесплатно. Город Приозерск, Леншоссе 11. Телефон 8-904-645-1608.
8: Бабуль, а бабуль, есть хочу.
9: А я чего?
8: Пельмешек бы домашних или пирожков.
9: Эх, внучок, это тебе в теремок надо.
8: Какой теремок?
9: Магазин такой в Саперном. Там теперь кафе-аквариум. Хошь, тебя вкусно обедом накормят. Кухня у них домашняя. И мне готовить не надо. Так вкусно у меня не получится. А цены, внучек, так тебя очень порадуют.
10: Магазин «Теремок» и кафе-аквариум в Саперном. Домашняя кулинария и продукты отменного качества для всех. Школьная 10А, рядом с Приозерским шоссе.
11: Володя, не устал еще? Передохнуть надо, третий час за рулем. Давай в Приозерске остановимся, кофе попьем.
12: Давай, посмотри в Яндексе, где там кофе. Только не на заправке, я там пить не буду. Ты же знаешь.
11: Кофейня «Фундук». Ого, 5 звезд. 300 метров от трассы. И камин у них есть. Поворачивай.
13: Вы приехали.
14: Кофейня «Фундук». Приозерск, Жуковского 4. Профессионально готовим кофе. С 8 утра до 8 вечера.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Дорожное радио.

0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

0: Реклама.
1: Мебельный центр «Калина». Все для качественного сна и отдыха.
2: Удобные диваны и кресла со спальным местом.
1: Кровати с ортопедическим основанием и ящиком. Матрасы повышенной комфортности.
2: А также современные кухни со встраиваемой техникой.
1: Компактные прихожие и функциональные гостиные.
2: Вместительные шкафы и комоды в наличии.
1: Прямо сейчас распродажа с выгодой до 70%.
2: Бережная доставка, качественная сборка и монтаж.
1: Мебельный центр «Калина».
2: Приозерск, Ленинградское шоссе, 2Б.
3: Эй, люди добрые! Испробуйте хлеба вкуснейшего от завода Приозерского. Да в булочное, что на Ленина 20. Ассортимент богатейший, свежесть.

0: День рождения, на юбилей, да на свадьбу шумную. Лакомство приятное. Приходи на Род Честной на Ленина 20. В булочную. Да отведай-ка хлебушка нашего. Приозерского.
1: Телефон для заказа тортов, пирогов 354-64. 354-64.
2: Древняя тропа к заброшенной финской ГЭС. Красивейший водопад со смотровой площадкой. Загадки прошлого великой страны. Экопарк «Водопад Митсемикли». Пройти по живописной тропе, ощутить дыхание времени, успеть увидеть и запомнить. Экопарк «Водопад Митсемикли». Ежедневно с 10 до 20 часов. По пути с Лахденпохья до Сартовала. Трасса А-121. 3 километра от поворота на станцию Нива. История Великой войны и Великой победы. Секретный бункер финского командования. Гора Филина. Уникальный военный комплекс в окружении леса. Единственный в России музей в скале. 750 квадратных метров настоящей истории. Экскурсии ежедневно. Рекомендовано к посещению Министерством культуры Республики Карелия. Город Лахденпохья. Бункер Гора Филина. Прошлое ждет. Телефон 8-921-222-19-16. Сайт горафилина.ру.
3: Помните, как раньше мамы и папы бережно несли свои любимые оправы в оптику, чтобы вставить новые стекла? Сегодня модная оправа не редкость, а важная часть стильного образа. И хорошо видеть тоже модно. Чтобы видеть и выглядеть отлично, приходите за стеклами в оптику «За стеклом». У нас линзы от мировых брендов, оправы на любой вкус. Поможем подобрать идеальный вариант, чтобы вы отлично видели и уверенно выглядели. Оптика «За стеклом». Оптика для всей семьи. 8-800-600-2606. Приозерск, Красноармейская, 6.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Дорожное радио.
6: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот.

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

твои глаза, тени на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

Дорожное радио. Приозерск 107.6 FM.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Здравствуйте. С вами на волнах Дорожного радио

0: Реклама.
1: Пап, а как правильно, форельская форель или карельская карель?
2: Правильно, форельская карель. Тьфу ты.
3: Грамматия, вы совсем уже оба.
1: Карельская форель. Запомнили?
4: А как не запомнить? Форель охлажденная и слабосоленая, горячего и холодного копчения, а еще свежий и копченый осетр. И, конечно, вкуснейшая икра. Магазин «Карельская форель». Легко запомнить, легко найти. Приозерск, на заправке «Газпром».
5: Магазин настоящей итальянской одежды «Итали». Ваш персональный гид по итальянской моде. Одежда, обувь и аксессуары известных брендов. Для него и для нее. Стильные коллекции на любой вкус и кошелек. Магазин итальянской одежды «Итали». Стиль и красота без границ. Приозерск, Калинина, 11.
6: Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом.
7: Чего надо?
8: Стоял себе задом, к ему обидеть этим фасадом.
4: База отдыха «Аляска». Избушки – это не для вас. Уютные и стильные дома на первой береговой линии Ладоги. Зона барбекю с мангалом и терраса с пледами. Бани, чаны и купели. Прокат велосипедов, лодок и сапов. База «Аляска». Комфорт до мелочей. Поселок Кокуниеми в 11 километрах от Лахденпохья. 8-982-010-0010. Сайт базааляска.ру.
9: Человеку без воды и ни туды, и ни соды.
4: Компания «Аквадрил» из Выборга. 20 лет работы по скальным породам Приозерского района. 2500 скважин и довольных клиентов. Бурение в гранитах, насосы и фильтры. «Аквадрил». Пришли, решили, пробурили. «Аквадрил.ру». «Аквадрил.ру».
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом.
2: Чего надо?
3: Стоял себе задом, так я мог не тем фасадом.
0: База отдыха «Аляска». Избушки – это не для вас. Уютные и стильные дома на первой береговой линии Ладоги. Зона барбекю с мангалом и терраса с пледами. Бани, чаны и купели. Прокат велосипедов, лодок и сапов. База «Аляска». Комфорт до мелочей. Поселок Кокуниеми в 11 километрах от Лахденпохья. 8-982-010-0010. Сайт базааляска.ру.
4: Заявлять, что хороший стритфуд доступен только в больших городах, равносильно тому, что мой голос можно услышать только на федеральных каналах. Dogs House. Авторский стритфуд в Приозерске. От Артура Амосова. Качество на всех этапах приготовления. От поставщиков до ваших оценок. Dogs House. Приозерск. Северопарковая 1. ТК Северопарковый.
5: Посетить весною надо всем долину водопадов.
6: Ты к весенним чудесам прикоснись скорее сам.
5: Оборудованная тропа вдоль каскада водопадов. Подвесные мосты, подсветка и смотровые площадки.
6: Настоящая кузница и музей Древней Карелии.
5: Кормление оленей и лосей, общение и прогулки с хаски,
6: козы и лисы,
5: карельская кухня и сувениры. И бонус – скидка на проживание и ресторан-парк «Отель Лумивара».
6: Эко-этнопарк «Долина водопадов». Вся Карелия в одном месте.
5: Трасса стартовала. 196 километр.
7: Бабуль, а бабуль, есть хочу.
8: А я чего?
7: Пельмешек бы домашних или пирожков.
8: Эх, внучок, это тебе в теремок надо.
7: Какой теремок?
8: Магазин такой в Саперном. Там теперь кафе-аквариум. Хошь, тебя вкусно обедом накормят. Кухня у них домашняя. И мне готовить не надо. Так вкусно у меня не получится. А цены, внучек, так тебя очень порадуют.
5: Магазин «Теремок» и кафе-аквариум в Саперном. Домашняя кулинария и продукты отменного качества для всех. Школьная 10А, рядом с Приозерским шоссе.

0: отдых в 2, 4, 10 местных домиках, а также в гостинице.
1: Баня и русская кухня.
0: Уютные беседки и детская площадка. Стоянка авто на территории базы.
1: И, конечно, прокат лодок, охота и рыбалка.
0: Идеальное место для проведения свадеб, юбилеев и просто для отдыха.
1: База «Робинзон». Хорошо в любой сезон. Поселок Синева, на берегу озера Вуоксы. Телефон 8-931-228-75-65.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Приозерск 107.6 FM.

0: вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маркин.

0: Реклама.
1: Летняя терраса «Акуловка». Время наслаждения. Вкуснейшие наггетсы из домашней индейки. Сочные кусочки форели во фритюре. Ароматные ножки домашнего цыпленка. Все из собственных фермерских продуктов. И, конечно, свежайшая продукция нашей форелевой фермы. Магазин «Акуловка». Лагденпохья, Ленина 41, напротив Кирхи.
2: Хочешь отдых от души? На базу Михайловская спеши.
3: Рыбалочка на островах? Клев такой, что просто ах!
2: Отдых в баньке с бильярдом. Будет пару вас что надо.
3: База Михайловская. Коттеджи от 2 до 30 человек.
2: Банкетный зал для любого мероприятия.
3: Лодки, моторы, катера. На прокат. Доставка на острова в Ооксы.
2: База Михайловская. 103 километр Приозерского шоссе. Рядом с Кротово. 8-921-945-65-69.
4: Человеку без воды и ни туды, и ни суды.
2: Компания «Аквадрил» из Выборга. 20 лет работы по скальным породам Приозерского района. 2500 скважин и довольных клиентов. Бурение в гранитах, насосы и фильтры. «Аквадрил». Пришли, решили, пробурили. «Аквадрил.ру». «Аквадрил.ру».
5: Внимание! Мы разобьем ваши представления о ценах на окна.
2: Качественные окна нового поколения в Приозерском районе. Без торговой наценки. Напрямую с оконного завода «Лабрадор». Бесплатная доставка из Санкт-Петербурга. Сейчас действуют сезонные скидки. Ждем вас. Сосново, вокзальная 6А. Приозерск, Ленинградское шоссе, 33. Телефон 944-12-90. 944-12-90.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: простые расчеты, безопасные дни и романтические камеры фиксации. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Британские ученые вывели формулу идеальной парковки. Подождите ехидничать, сейчас объясню. Все началось с исследования, которое провела одна автокомпания. Выяснилось, что 57% британских водителей не уверены в своей способности грамотно припарковать машину. Кроме того, 32% автовладельцев проезжают мимо свободных мест на парковке, даже не пытаясь в них вписаться, потому что не могут понять, поместится ли туда их автомобиль. Все, задача поставлена. И профессор Лондонского университета Симон Блэкберн занялся расчетами. В результате появилась замечательная формула. В нее входят всего 5 переменных. И она дает возможность любому водителю путем несложных математических расчетов на уровне студентов из МАТа Бауманки спокойно и не торопясь решить проблему парковки. А вот канадские ученые выяснили, какие дни самые безопасные для управления автомобилем. Все просто. Ими являются любые воскресенья июня. По статистике, в эти дни водители раздражаются меньше всего. Соответственно, снижается риск попасть в ДТП. Названные самые опасные дни для вождения – это вторники сентября. Причем речь идет о времени утреннего часа пик. Именно в этот момент водители склонны к агрессии гораздо больше. Да чем и все о серьезном. Вот в швейцарской коммуне Кёнигс в свое время на полном серьезе обсуждали романтический порыв камеры фиксации скорости. Прибор отснял симпатичную уточку, летящую на небольшой высоте со скоростью 52 км в час вместо положенных 30 на этом участке. Вот вроде и от работы никто не отвлекался, и художественный процесс налицо. Все бы ничего, только спустя 3 дня ситуация повторилась один в один. Утка, превышение скорости, фотка. Между прочим, в полиции отметили, что если бы на этом участке

0: Дороги с такой скоростью проехала бы машина, ее водителя лишили бы прав на месяц или оштрафовали на солидную сумму. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не то.

гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

0: лошадей мы мазаны одним миром.
1: Реклама.
2: Пап, а как правильно, форельская форель или карельская карель?
3: Правильно, форельская карель. Тьфу ты.
4: Грамматии, вы совсем уже оба.
2: Карельская форель. Запомнили?
5: А как не запомнить? Форель охлажденная и слабосоленая, горячего и холодного копчения, а еще свежий и копченый осетр. И, конечно, вкуснейшая икра. Магазин «Карельская форель». Легко запомнить, легко найти. Приозерск, на заправке «Газпром».
6: Заявлять, что хороший стритфуд доступен только в больших городах, равносильно тому, что мой голос можно услышать только на федеральных каналах. Dogs House. Авторский стритфуд в Приозерске. От Артура Амосова. Качество на всех этапах приготовления. От поставщиков до ваших оценок. Dogs House. Приозерск. Северопарковая 1. ТК Северопарковый.
7: Эх, заходи, народ! Хлебная лавка в гости зовет!
8: У нас домашняя еда с пылу с жару всегда!
7: Блинчики да пирожки! Оближешь пальчики!
8: Позавтракать да пообедать! Свежего кофейку отведать!
7: Фирменный кафетерий от Приозерского хлебозавода! Вкуснейшие пирожки, блинчики, а также кофе, мороженое и пироги!
8: Покушайте у нас или сделаем пирог на заказ!
7: Хлебная лавка на Ленина 20! Заглядение и объедение!
8: Заказ пирогов по телефону 354-6-4.
9: Древняя тропа к заброшенной финской ГЭС. Красивейший водопад со смотровой площадкой. Загадки прошлого великой страны. Экопарк «Водопад Митсямикли». Пройти по живописной тропе, ощутить дыхание времени, успеть увидеть и запомнить. Экопарк «Водопад Митсямикли». Ежедневно с 10 до 20 часов. По пути с Лахденпохья до Сартовала. Трасса А-121. 3 километра от поворота на станцию Нива.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Дорожное радио.

0: радио.
1: Корабли постоят.

не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все,

Дорожное радио. Приозерск 107.6 FM.